0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов, а в студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Нотариусы с 1 января 2027 года будут совершать исполнительные надписи по требованиям отдельных категорий взыскателей только в удаленном формате. Эта схема в обязательном порядке заработает для банков, операторов сотовой связи, страховых и лизинговых организаций. Так, с 1 января 2027 года в электронном виде также будут удостоверяться доверенности для представительства перед банками. Согласен. С нового года вводится дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами. Это позволит гражданам и субъектам хозяйствования, находящимся в разных регионах, удостоверить сделку без необходимости совместного присутствия в одной нотариальной конторе. Последние выходные июня в Кобрине впервые проведут военно-историческое мероприятие «Баталия при Кобрине 1812 год», посвященное первой победе русской армии в Отечественной войне 1812 года. Его организуют Кобринский районный исполнительный комитет и Кобринский военно-исторический музей имени Суворова. Мероприятие стартует 27 июня парадом участников военно-исторических клубов из Минска и Слонима, которые реконструируют одежду русской и французской армии. По пути возложат цветы к бюсту великого русского полководца Александра Суворова. Затем состоится памятная церемония у памятника в честь победы в Кобринской битве. На следующий день запланированы строевые выступления.
2: Год белорусской женщины.
1: Выставку «Белта. Женская сила» можно увидеть в Брестском академическом театре драмы до 15 июня. Экспозиция, приуроченная к году белорусской женщины, включает 30 фотокартин, на которых представлено более 200 фотографий, отобранных из фотохроники «Белта». Выставка знакомит посетителей с выдающимися женщинами, чьи имена стали символами белорусской истории – Ефросинией Полоцкой, Рогнедой, Анастасией Слуцкой. Внимание уделено военному периоду, восстановлению страны и формированию культурного и научного потенциала Беларуси. Заместитель министра образования Екатерина Петруцкая рассказала журналистам о том, как уберечь детей от главных летних опасностей. Продолжается республиканская акция «Безопасные каникулы». В последние учебные дни мы с детьми, обучая их необходимым навыкам безопасного отдыха, вспомнили правила, рассказала Екатерина Петруцкая. Педагоги актуализировали в памяти учащихся правила дорожного движения, поведения на воде и противопожарной безопасности. Большое внимание было уделено аспектам общения в интернете. Детям рассказали, как реагировать на спам и о каких тревожных сигналах сообщать взрослым. Несмотря на каникулы, продолжается работа с родителями. Педагоги регулярно размещают в родительских чатах информационные материалы и памятки о безопасности детей. Начался сезон открытых окон, и мы напоминаем родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра. Это может привести к трагическим последствиям, проинформировала Екатерина Петруцкая. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19. В Барановичах 14-16.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А сегодня пятница, а значит, самое доброе утро удваивается. Правда, дорогие люди? Ну что, календарь показывает сегодня практически середину этого первого летнего месяца. Да что сказать, погода действительно не порадовала нас особо вчера. Сегодня точно, да, будет дождь, синоптики обещают, но вместе с тем все мы это переживем с вами, друзья, потому что стартовала пятница. А значит, по умолчанию у нас с вами с самого утра уже отличное, классное настроение. Брестская область, город Брест. Всем огромный родин и привет. Просыпайтесь в нашей компании, стройте планы и помните о том, что грузить себя особенно много и ответственно не получится, потому что пятница, мне кажется, внесет в нашу жизнь какие-то определенные коррективы. Уж не знаю, какие вы планы строите на день сегодняшний, но я точно быть удачливой, быть счастливой и быть обязательно в хорошем расположении духа. Этим всем буду с вами делиться, друзья. Я мои, буду тормошить вас абсолютно уважительно, сопровождая классными треками на протяжении целого пути. И с 7 до 11 утра здесь сегодня Юля Майская у микрофона с большим удовольствием и радостью звучу для вас. Удача будет обязательно сегодня на вашей стороне, если вдруг вы сомневаетесь. Ага, удача, ну и что, ну и пятница, ну и обычный день. Да, возможно, друзья мои, но само слово «пятница» вызывает уже улыбку на устах. А потом, давайте честно, пятница – это народный праздник, абсолютно. Для каждого из нас. Так вот, чтобы день прошел максимально легко и продуктивно, главное сохранять позитивный настрой, верить в свои силы и не бояться мелких трудностей. Согласны? Пятница всегда считалась днем завершения дела, подготовки к отдыху, друзья мои. Поэтому вот с такими мыслями. Давайте залетать в новый день, делиться отличным настроением и заряжаться положительными эмоциями, друзья мои. Я готова это уже сделать. Вы со мной? Отлично. Слышу положительный ответ. Тогда обязательно участвуйте в народной перекличке, она уже стартовала в рамках утреннего шоу. И пишите на студийный вайбер 33 код 3990011 с самого утра. Рассказывайте, как настроение, как спалось, как выспались, кстати, что снилось, тоже рассказывайте. Потому что, друзья, в окончании этого часа рубрика «Сплю и вижу», где мы разбираемся с вашими снами и, в общем-то, приходим к выводу, а что же они означают наяву. Бывает такой вопрос. Проснулся и с самого утра. К чему же этот сон мне снился? А мы в рубрике «Сплю и вижу» действительно на деле разберемся. Ну и, конечно, как зовут вас и где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? Звучит у меня к вам вопрос. Ответы жду. И, конечно же, обязательно ранний привет передать кому-то. У вас тоже есть возможность. 33-код 3990011. Повторила я более медленно, чтобы вы успели запомнить. Цифры легкие, настроение классное. Музыка невероятно крутейшая звучит здесь для вас. Просыпаемся вместе и залетаем в новый день. Пусть сегодня маленькая новая жизнь под названием «Пятница» для вас будет счастливой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
3: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады. Вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, пятница уже такой праздник. Для кого-то большой, для кого-то не очень, но тем не менее. 12 июля, календарь показывает эту дату. Я готова делиться с вами тем, что это правда. Необычный день, это не просто пятница. И здесь в рубрике мы доказываем на деле, что дней безликих не бывает. И всегда можно отметить да что-то хорошее. Итак, друзья, просыпайтесь пораньше, уже, да, для того, чтобы не пропустить огромное количество событий. Итак, пятница, 12 июня. У нас вроде в Беларуси самый обычный, классный, потрясающий день, друзья мои рабочие. А вот у соседей дата особенная. В России сегодня отмечают и День России. Мы, конечно же, поздравляем всех-всех жителей этой страны с этим праздником. Ну и помимо этого календарь не скучает. Весь мир подбрасывает, я вам хочу сказать, к этому пятничному будничному дню огромное количество неожиданностей. Но набор, прямо скажу вам, такой, эклектичный, я бы сказала. Но именно поэтому день обещает быть не как все, друзья мои. Вот, к примеру, сегодня Международный день дубляжа. Вы это знали? Угу, да, праздник тех, кого мы слышим гораздо чаще, чем думаем, но почти никогда не видим. Актер дубляжа. Есть такой человек? Если в вашем окружении да, тогда поздравьте его сегодня с этим днем. Именно их голоса, актеров дубляжа, говорят с экрана разные звезды, зарубежные в том числе, и порой отечественные дублеры становится настолько родным, мне кажется, что оригинальный голос актера кажется зрителю странным и чужим, непонятным. А вот дубляж искусства куда более тонкое, мне кажется, да, нужно не просто перевести реплику, а уложить ее в движение губ, передать интонацию, эмоцию и характер. В общем, сегодня хороший повод действительно вспомнить любимые фильмы, мысленно поблагодарить людей, благодаря которым мы понимаем, что происходит на экране, не отрываясь на субтитры, если они тоже имеются. Вот, казалось бы, так все просто, но на самом деле и не всегда, друзья мои. Так, далее, что у нас еще сегодня отмечается? Можно сегодня, знаете ли, в пятницу отметить ее так, погулять с воздушным шариком. Как такая вам идея? Кто-то скажет, Юль, ну как, какие гуляния с шариком воздушным? Погода сегодня не особо айс, но тем не менее, погода внутри нас, какая устанавливается, это тоже важно, друзья мои, ведь и так или иначе можно из себя излучать это самое пресловутое солнце, правда, которого сегодня, ну, давайте признаемся, не хватает немного. Так вот, день гуляния с воздушным шариком сегодня. Сегодня 12 июня, праздник, который не требует ни подготовки, ни объяснений, а пятницу это особенно ценно, правда? Берешь воздушный шарик, идешь с ним гулять. Звучит как-то несерьезно, согласитесь, но в этом весь смысл. Шарик на ниточке мгновенно превращает такую обычную прогулку в маленькое событие и заставляет улыбаться даже самых хмурых прохожих людей. Особенно, кстати, такой повод приходится посреди, если рабочей недели, то здорово. На пятницу выпадает тоже очень даже и неплохо. Друзья мои, в общем, главное держать сегодня настроение, курс на лучший день, и пусть обязательно у вас, у каждого все получится. И помните, этот день нельзя проспать нельзя пропустить, его нужно прожить на отлично, потому что...
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: Информация Брест-Обл Гидромета. Сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня обещают синоптики нам от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Наша музыка.
1: Будет, друзья, у нас сегодня в эфире и не только наша музыка. Много-много всего интересного, полезного, классной информации, друзья мои, наших треков и, безусловно, классного настроения, а еще розыгрыши в огромном количестве, друзья мои. Ну что, а сейчас самое время рубрики «Топ-3 самых», и я готова рассказать, а кто же из представителей зодиакального круга выделяется острым умом, друзья мои. Это такая вот история, когда... Слушайте, как-то у меня ум совсем не работает в пятницу. Знаете ли, окончание рабочей недели, я немного подустал. А пойдем найдем коллегу, у которого острый ум. Он всегда им думает, всегда приходит к правильным финальным решениям и так далее. О, уж не знаю, хорошо или плохо обладать таким, но тем не менее. Есть действительно среди зодиакального круга, кто обладает этим самым острым умом, как говорят астрологи, друзья мои. Итак, на первом месте, кто бы мог подумать, это действительно овны. Те люди, у которых всегда есть ответы на множество вопросов, и те, которые действительно могут экстраметно очень поделиться какой-то абсолютно непонятной историей, но подвести логично к этому так, что все будет выглядеть так, как должно было быть, хотя никто не понял, откуда что пришло и так далее. Овны, мы вас с этим поздравляем. У вас острый ум. Готовьтесь сегодня к каверзным вопросам. Далее, на втором месте, это, как ни странно, они, да, эти самые представители Девы. Да уж не знаю, у меня на самом деле в окружении дев знакомых категорически мало, я вам скажу, поэтому уж не знаю, верить или нет. Но если вы живете с девами и у них очень острый ум, тогда дайте обратную связь и на самом деле скажите, что список действительно сегодня не подвел. Девы умные, целеустремленные и, конечно же, у них всегда есть ответы на вопросы каждого, кто их окружает. Ну и на третьем месте, друзья мои, это они, львы. Красивые и, в общем-то, всегда готовы ответить на любой вопрос. И они, правда, обладают этим самым острым умом. И для них нет абсолютно ни одного вопроса, который они не могли бы решить. Все задачи спорятся, все дела ладятся. Но только львы знают, сколько им усилий приходится прикладывать для того, чтобы, знаете ли, их острый ум привел действительно к результату. Не только для себя, а еще и для окружающих. Вот такой топ-3 самых, по мнению астрологов, друзья мои. Я очень надеюсь, что ваш ум сегодня, конечно же, знаете ли, очень активно будет проявлять себя. Я понимаю, пятница, да, рабочая неделя так или иначе подходит к своему логическому завершению. Вы немного подустали, друзья мои. Но это нас отличает от других, что мы можем собраться, правда, последние силы вот, собственно, настроить на то, чтобы сегодня покорить этот день, выйти из него победителем обязательно. Ну и, конечно же, друзья, каждому из вас я желаю результативной пятницы. Ведь как приятно уходить на выходные, правда, имея вот такую гордость за себя, что я молодец. Все цели и задачи, которые ставил для себя на неделю, абсолютно выполнил. Гордитесь вы собой, мы вами. Вот, вы знаете ли, в таком тандеме и продолжим дальше. Гороскоп от утреннего шоу совсем скоро. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: А вот информация их подоспела на день сегодняшний, что ожидает каждого из нас, по мнению звезд, сверху выясняем прямо сейчас. Итак, овны, вы сегодня обнаружите, по мнению астрологов, что какая-то проблема решается не героическим рывком, а обычным телефонным звонком. Вот это применить сегодня в жизнь. Тельцы, это ваш день однозначно. Можно покупать полезные вещи, готовить что-нибудь вкусненькое, заниматься домом, получать удовольствие от того, что жизнь становится удобнее, потому что сегодня тельцы пятница. Близнецы, вам сегодня, да, попадется какая-то информация, которая поможет сэкономить деньги, время и силы. Оу, о чем только можно мечтать в окончании рабочей недели. Именно об этом, так что близнецы, день удачный. Раки, что-то, знаете ли, сегодня может быть пойти и не так. А кто-то из близких будет особенно благодарен вместе с тем вам за заботу. Причем речь может идти не о больших делах, а о тарелке супа, добром слове или вовремя заданном вопросе, либо ответе. Львы, длительные усилия наконец-то дадут первые весомые результаты сегодня вам. И знаете ли, вот именно в этом контексте будете наслаждаться сегодня пятницей. Заслужили, молодцы. Девы, ну что, потратьте деньги не на что-то полезное, сегодня уверяют астрологи, а чисто на себя. Рассматривайте это как инвестицию в собственное душевное здоровье. О, в него надо вкладывать периодически, друзья, меня раз в неделю в окончании, да, когда можно сходить на шопинг. Весы, кто-то может обратиться к вам сегодня за практическим советом. И внезапно выяснится, что ваш жизненный опыт гораздо полезнее, чем вы сами привыкли думать. Вот, пора бы об этом и подумать сегодня. Скорпиончики, разговор про деньги, покупки их или совместных расходов пройдет гораздо продуктивнее сегодня, чем вы ожидаете. Только не начинайте со слов «нам надо серьезно поговорить». О, ни к чему хорошему это не приведет. Стрельцы, день напоминает. Большие достижения строятся из маленьких действий, и сегодня как раз необходимо заняться рутинной работой, хоть вам очень и не хочется. Козероги, вам будет особенно приятно сегодня видеть конкретный результат своих усилий. День из серии «посадил, починил, приготовил, оплатил» и жизнь налаживается. Чувствуете, козероги, да? Водолейчики, удачной окажется сегодня идея что-то переделать, обновить или приспособить под новые нужды ваши. Ну, не все полезное обязательно, конечно, покупать. Сегодня можно воспользоваться и старыми предметами. Рыбки, сегодня хорошо получается создавать уют у вас, особенно с утра, причем не только дома. После общения с вами людям будет становиться сегодня спокойнее, теплее и немного вкуснее жить. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Всем удачной и счастливой пятницы. Солнце внутри нас, если действительно не хватает немного солнечных лучей, давайте будем сегодня светиться с самого утра отличным настроением и делиться им друг с другом.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
6: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: Тепло. Теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио «Брест».

0: сплю и вижу.
1: Ну что, друзья, как я и анонсировала, рубрики в окончании часа «Сплю и вижу». Здесь мы разбираемся с вашими снами, что они означают наяву. Говорят, что сон с четверга на пятницу реальный. Кто-то не верит в это. В общем, абсолютно все по-разному мы относимся. Но действительно, когда просыпаемся ранним утром, то, что нас будоражит, сон, который не забылся, тот, который каким-то образом заставил пережить нас приятные либо не очень эмоции, друзья мои. Ну и, в общем-то, если Владимир, в общем, во сне ходит по, знаете ли, скользкой дороге, это означает, что нужно к зиме готовиться, Владимир, правда? Да, но тем не менее, у нас лето, и кто-то может спать не очень хорошо на самом деле, потому что душно становится, форточку боится открыть, потому что протянет, продует и так далее, поэтому он спит в душном помещении, и кошмары снятся. Вот, например, Сергей написал: «Здравствуйте, а мне сегодня приснился кошмар. Я падал с высокой высоты, так и не понял, чем сон закончился, потому что проснулся в холодном поту от страха». Ну, слушайте, да, сон такой неприятный. Вообще, на самом деле, падение во сне, вот такие картины видит огромное количество людей. И да, мне тоже снился такой сон периодически, друзья мои, давным-давно я такого не видела. Ну, Сергей, я разобралась, в общем-то, посмотрела сонники, и вот что падать во сне означает, говорят сомнологи, это, как правило, реакция нервной системы на засыпание или отражение тревоги, стресса, потери контроля какой-то реальной жизненные ситуации, в общем-то. Ну и нужно следить за своим окружением. Уверяют здесь нас сонники, что стоит ли говорить там, где не нужно, потому как действительно может предположиться, что падение где-то и по карьерной лестнице и так далее. Но, в общем-то, да, сон такой, который Сергей заставляет так или иначе сделать определенные выводы и проанализировать существующую ситуацию. Почему бы и нет? Вообще, иногда мне кажется, что сны нам с вами не только знаете ли, будоражит нас, но иногда нам с вами помогают, друзья мои. Потому что во сне у нас открывается что? Какой-то там очередной глаз, который нам немного помогает заглянуть в будущее. Но у кого-то на этот счет совершенно другое мнение. В общем, сны, друзья мои, это то самое, о чем мы можем говорить. Долго-долго обсуждать, и вот эта вот история, когда «а вот у меня было, а мне однажды приснилось» и так далее. Вот такого рода сообщения мы ждем каждый будний день с понедельника по пятницу в окончании седьмого часа для того, чтобы разбираться и выводить ваши сны на чистую явь, друзья мои. В общем, если действительно сегодня чего-то пренеприятного увидели во сне, нужно сказать: куда ночь, туда и сон. А я на старте пятницы. Классного, позитивного дня. И у меня все сегодня получится. Вот такая установка, друзья мои. Пусть действительно все у вас сегодня сложится наилучшим образом. Здесь Юля Майская. Я вам этого очень желаю.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Работы по оборудованию пляжа Заречный в Бресте практически завершены. Пляж официально открыт для посещения с 1 июня. На его территории обеспечена безопасность для купания. Установлены лежаки, навесы и другие элементы инфраструктуры. Завершающий этап текущего благоустройства – установка системы видеонаблюдения. Здесь появится республиканская система мониторинга «Безопасный город». Камеры позволят оперативно реагировать на случаи вандализма. Благодаря внимательности граждан, которые информируют о нарушениях через службу 115, уже удалось предотвратить серьезные последствия после недавнего инцидента, сообщил генеральный директор Брестского городского ЖКХ Андрей Гашев. По данным Брестской областной организации «АСВОД», в Бресте на данный момент официально отведено 6 мест для купания и отдыха. Завтра прямую телефонную линию проведет председатель Брестского горисполкома Сергей Николаевич Лободинский. Брещане смогут задать главе города любые волнующие вопросы, обсудить пути их решения, предложить свое видение дальнейшего развития города путем реализации инициатив любого уровня. Звонить можно будет с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 30 19 19.
0: Новости.
1: Новости компаний. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19. В Барановичах 14-16. В Пинске 16-18. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Глаза видят, душа ощущает, понимание есть, друзья мои, что день сегодня прекрасный, потрясающий, правда. Сегодня старт, знаете ли, дан выходным, как ни крути. Я понимаю, окончание рабочей недели, пятница. Абсолютно все будут трудиться, не покладая рук, делать это на совесть. У нас по-другому, правда, не бывает, но вместе с тем, вот это ощущение старта выходных, оно, конечно, имеет место быть и присутствует в каждом из нас. Вот давайте это ощущение сохраним, вот такой вот классный, потрясающий, положительный запал, друзья мои. И знаете ли, делать вот эти вот вещи на скорую руку, те, которые, за которые вам придется потом и отвечать, и нести ответственность, не стоит. Вот эта вот история, когда, ой, быстрее бы сюда делать, потому что пятница, и вечер пятницы хочется залететь. Вы знаете, ведь он так или иначе, этот самый вечер пятницы, окончание этого дня, может быть, конечно же, вот каким-то образом не совсем приятным, потому что ты четко знаешь, что мог бы лучше сделать, а, в общем-то, поспешил и людей насмешил. Смех — это хорошо, знаете ли, только когда вот над вами не смеются, тогда, да. Смех, он продлевает жизнь и так далее. Пусть будет смеха сегодня много по поводу, друзья мои, и без. Ну, а шутить мы тоже здесь с вами будем, ровным счетом, как и разыгрывать классный подарок, друзья мои. Ну, я напомню, что календарь сегодня показывает у нас с вами 12 июня. Послушайте, давайте так, реально. Но полмесяца первого летнего уже практически позади. Как так сложилось, будем спрашивать друг у друга, ответ все равно не найдем. Вывод следующий. Время пролетает мгновенно, друзья мои, оставляя за собой исторические интересные моменты в истории. Я очень надеюсь, что в вашу личную жизнь этот день в историю вашей жизни войдет действительно как удачный, классный и перспективный. Почему бы и нет? А знаете ли вы, друзья мои, что именно 12 июня в далеком 1929-м родилась Анна Франк. Это та самая девочка, которая вошла в историю как автор знаменитого дневника Анны Франк. Помните о нем, да? А еще в этот день, 12 июня, в далеком 1849-м, да, был запатентован противогаз, друзья мои. Не, знаете ли, представляю, как люди жили раньше до него, потому что это, конечно, прогресс для всего человечества. Так, а еще именно в этот день, 12 июня, в далеком 1963-м, прошла премьера фильма «Клеопатра». Главную роль в картине тогда исполнила невероятная Элизабет Тейлор. И все мы помним, конечно же, эту картину, друзья мои. А сегодня еще я вам напомню, что у многих, да, родителей, несмотря на то, что летние каникулы, очень такой трепетный день, важный, ответственный день. Что здесь я имею в виду? Друзья мои, ну что, именно сегодня, 12 июня, белорусские школы начинают принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Это очень важный момент. Волнительный, да-да-да. Документы можно будет подать до 15 августа, друзья мои. Конечно же, огромное количество статей есть в социальных сетях, и средства массовой информации доводят информацию о том, как и что будет проходить, правила, нюансы, все это можно, конечно же, узнать. Вам обязательно удачи в подаче документов, а сейчас...
0: Народная перекличка.
1: Именно так, друзья мои. Народ самый лучший, самый классный, который слушает утреннее шоу «Самое доброе утро», проснулись в нашей компании. Это здорово. Я ждала вас, заждалась на самом деле. Народная перекличка стартует, продлится до 10 утра, друзья мои. Да, до 10, потому что в рамках с 10 до 11 часов у нас состоится полезный разговор с очень важным гостем. Обязательно дождитесь, правда, это будет интересно и важно. Ну а пока 3-3-код-3-9 9.00.11. Вот сюда я жду ваши послания. Рассказывайте, как настроение утром в пятницу. Какие планы на день сегодняшний и вечер пятницы в том числе. Ну и, конечно, у каждого из вас есть возможность передать привет всем-всем-всем, без исключения, кто окружает вас, либо, может быть, находится от вас где-то далеко-далеко, а вы скучаете. Напишите в народную перекличку, передадим человеку привет, будет ему приятно, и старт начала нового дня будет у человека отличным. А это здорово! Так, Сергей, автокомплекс «Брест». Передаю привет огромный. Наш внештатный дорожный корреспондент сообщает вот какую информацию. Съезд с кольца на Рябцево. Разлито масло. Будьте осторожны, переживает Сергей за каждого из нас. Спасибо огромное. Каждый из вас может стать нашим внештатным дорожным корреспондентом. Сообщайте нам на студийный вайбер 33 код 8903-99-00-11 информацию о том, что происходит на дорогах области. Друзья мои, будем передавать информацию, экономить время других людей, потому как время – самое бесценное, что может быть у каждого из нас.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Люди о людях.
1: Выдыхайте и вдыхайте, дорогие люди, этот невероятный прохладный утренний воздух 12-го дня лета. И пусть со вдохом каждый раз вас посещают и наполняют только самые светлые мысли, друзья мои, и, конечно же, добро. А еще, если добром, в общем-то, делиться, оно множится, распространяется, друзья мои, и тогда счастливых людей на этой планете становится больше. А это невероятно круто, друзья мои. Иногда у человека для счастья есть абсолютно все. Абсолютно. Но, кажется, какие-то мелочи, какие-то внутренние его переживания и стереотипы могут вызвать, опять-таки, какое-то внутреннее несчастье и разочарование в самом себе. И вот это уже неспокойно. Вот тогда, наверное, в окружении в нашем должны быть люди, которые любят нас не потому что, а вопреки. Потому как мы просто есть у них, они ценят нас. Это очень здорово. Вы думаете, что вот такие мысли, самокопание, свойственное только нам, простым людям, как... что-то со мной не так. О, подождите, фигура у меня какая-то не такая. Нет, оказывается, знаменитости, они тоже склонны к этим моментам. Друзья мои, сегодня в рубрике «Люди о людях», по моему мнению, я расскажу о самой красивой женщине или об одной из самых красивых женщин. Да, Энн Хэтэуэй, да? Ну как, невероятная, талантливая красотка, светлая, добрая, открытая. И вот она совсем недавно откровенно рассказала о дисморфии тела в 43 года. Актриса призналась, что даже на пике карьеры продолжает сталкиваться с искаженным восприятием своей внешности. Представляете? В интервью совсем недавно она вспомнила случай на отдыхе, когда из-за этого состояния не смогла заставить себя выйти к бассейну. И вот сейчас многие, кто слушает, девчонки подумали, ой, да, у меня тоже такое было, да-да-да. Но, в общем-то, по ее признанию, иногда смотрит на себя в зеркало и думает, все нормально. А другой раз к нему подойдет и говорит, воу-воу, а что же с этим делать? Так вот, по словам знаменитой актрисы, да, справиться с этим помогло просто простое, но очень важное осознание своего возраста. То есть, посмотрев на себя, как на 43-летнюю женщину, хотя не выглядит она на этот возраст, она смогла отпустить завышенные ожидания и принять свое тело, свою внешность таким, какое оно есть. И, в общем-то, вот так. Друзья мои, да, сейчас многие действительно подумали о том, что бывало и у меня такое. Помните о том, что человек, который светл душой, он действительно имеет невероятно добрый, открытый взгляд, честную улыбку, а еще всегда смотрит прямо в глаза, а не отводит их куда-то в сторону. Ну, по крайней мере, так уверяют психологи, друзья мои. Поэтому никогда не сомневайтесь в себе. Вы красивы, а еще я знаю, что белорусы невероятно талантливейший народ. И это так, друзья мои, мечтали давным-давно спеть, вообще показать себя этому миру. Начинается прием заявок на 6-й сезон мегапопулярного шоу «Фактор Бай», поэтому не упустите. Пустите свою возможность, друзья мои, уже 16 июня, через пару дней, да, в Бресте стартуют прослушивания. Все подробности тоже расскажу чуть позже, а вы пока подумайте об этом. Потому как, может быть, в будущем в рубрике «Люди о людях» мы будем рассказывать о вас с большой гордостью.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Ты что это сделал?
7: Заказал карту онлайн.
6: А так можно было?
7: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
10: Драгичин и Иванова. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 13 и 14 июня в Драгичине. 16 и 17 июня в Иваново. Без возраста ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
11: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: Леша Свик, не лето, Мэри Гу, аритмия. Вот такой трек получился, когда встречаются трое талантливых ребят. Да, может получиться вот что-то такое, музыкальная коллаборация, которая действительно будет потом залетать в ротацию на разных радиостанциях. Это здорово. А ведь на самом деле каждый из этих ребят когда-то думал о музыкальной карьере, мечтал и сомневался в себе. О том, что не попасть ему на музыкальный Олимп, потому что туда исключительно только по знакомству. А нет, ребята, все в мире, конечно же, меняется, и талант, так или иначе, если заявляет о себе, к нему начинают присматриваться. И талантливыми людьми земля белорусская полнится, и об этом доказывает, конечно же, телепроект «Всеми любимые». Да, друзья мои, именно он, «Фактор Бай». И начинается прием заявок на 6-й сезон мегапопулярного шоу «Фактор Бай». И не упустите свой шанс, дорогие люди, и не сомневайтесь в себе нисколько. Попробуйте, сделайте выводы, и у вас обязательно все получится. Открыт прием онлайн-заявок для участия в новом сезоне телешоу «Фактор Бай». Друзья мои, 16 июня по 13 именно июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Да, подать онлайн-заявку для участия в конкурсе отборе можно и на сайте Белфи радиокомпании. В том числе, друзья мои, ну а что я могу вам сказать? 16 июня начнется марафон прослушиваний вокалистов. Тут очень важно, старше 16 лет для участия в новом сезоне проекта «Фактор Бай», «Фактор Бай 60+». И, конечно же, претендентам, да, предстоит спеть перед жюри, да, без сомнения, а в своем таланте, без фонограммы, и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним, конечно, будет принести его с собой. Жюри может предложить дополнить, конечно, выступление музыкальным сопровождением. Тут, знаете ли, фортепиано с собой, конечно, не возьмешь, но, тем не менее, все будет, лишь бы вы, друзья мои, заявили о себе. Для участия, к слову, в отборочном туре при себе необходимо иметь паспорт или документ, который вашу личность удостоверяет, и порой забывчивость именно этого важного документа действительно не дает возможности вам реализоваться. Так что, друзья мои, напоминаю, готовьтесь, есть к чему, да, «Фактор Бай». Катается по стране для того, чтобы отыскать вас, талантливых, 16 и 17 июня. Это уже через несколько дней. Город Брест, улица Богданчука, 125. Друзья мои, пройдут у нас эти самые прослушивания. А вот 18 июня город Пинск, улица Брестская, 72Б. 19 июня, кто не сможет ни в Бресте, ни в Пинске попасть на прослушивание, 19-го город Барановичи, улица Хинола, 8А. И я очень надеюсь, что нет причин не попасть на столь невероятный, крутейший отбор, друзья мои. Возможно, «Фактор Бай» ждал именно вас. Так что действуйте, а мы поддержим.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест», Янки Купалы 110, район троллейбусного депо, телефон МТС 251. 1-0-5-0-5. 251-0-5-0-5.
3: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
4: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
6: Кофе, пожалуйста.
7: Вам со сливками?
6: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
8: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
7: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
9: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слушай наших.

0: радио Брест.
1: Просто утро. А самое доброе утро.
2: Доброе утро, 8:53, вздохнула я и подумала о том, что невероятно классное лето, насыщенное, абсолютно, друзья мои, здесь тебе, в общем-то, и отпуск, здесь тебе и розыгрыши, здесь тебе и прослушивание, отборочные туры «Фактор Бай», здесь тебе и «Славянский базар», невероятные, конечно же, мероприятия, «Славянский базар» Витебский, друзья мои, кто-то, наверное, мне кажется, даже есть такие люди, я знаю, в моем окружении в том числе, которые берут отпуск себе именно в этот момент, когда проходит «Славянский базар» в Витебске, для того, чтобы, конечно, оказаться в эпицентре культурных событий и, безусловно, для себя, друзья мои, в свою жизнь привнести что-то новое и очень интересное. Между прочим, 35 лет «Славянскому базару», друзья мои, да-да-да, Витебский, это невероятно. Кто-то скажет, в смысле 35 лет? Как? Да, друзья мои, практически вот, если вам 35, тогда вы абсолютные ровесники, друзья мои. И мне кажется, что даже не представляете, что раньше как-то мы были без этого самого пресловутого «Славянского базара». Витебский международный фестиваль искусств в этом году пройдет с 14 по 20 июля, друзья мои. Это будет что-то невероятное. И, кстати, по этому поводу, между прочим, для иностранцев из 71 государства, да, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действует безвизовый порядок въезда в Беларусь, друзья мои. Это тоже большая-большая удача для людей, которые сеют добрые, вечные культуру и, безусловно, чтут традиции других государств и людей, в том числе, друзья мои. А еще фестивальный такой безвиз вводится именно с 4 по 31 июля для гостей и участников, друзья мои. Да вот что мне интересно, конечно же, все, всегда, во всем. Но, друзья мои, серия интервью пройдет с организаторами, режиссерами, участниками фестивалей, республиканскими теле- и радиоканалами, а также иными ведущими СМИ 16 июня. Да, именно там, в Витебске, Центр культуры Витебская, это будет что-то невероятное. В общем, страна готовится к этому масштабному событию. 35 лет «Славянскому базару» Витебске. Друзья мои, всем, кто действительно планирует там побывать, обязательно пополните свою галерею, свои социальные сети невероятным торжественным событием, которое в этом году обещает быть особенно ярким. А вместе с тем я желаю вам сегодня яркой пятницы, 12 июня на календаре. Пусть день пройдет активно, друзья мои. Ну и мы в ожидании этого самого солнца после обеда. А вдруг выглянет, будем ему очень рады. А пока, друзья мои, так или иначе, мы делимся этим самым солнечным настроением здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Меня зовут Юля Майская. Рада вам. И помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути.
1: Знай наших.

0: Первый регион. Сегодня.
1: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Правоохранители Брещины усилят контроль за правопорядком при проведении выпускных вечеров. Сегодня в Брестской области пройдут выпускные вечера, в которых примут участие около 10 тысяч выпускников. При проведении выпускных сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения торжественных мероприятий. Задача правоохранителей – оградить выпускников и их родителей от противоправных посягательств. Родителям и педагогам необходимо повысить бдительность и своевременно информировать правоохранительные органы об угрозах безопасности. Помните о мерах безопасности при нахождении вблизи водоемов, объектов железной дороги, а также вблизи проезжей части автодороги. Родителям необходимо обеспечить надлежащий контроль за поведением своих детей. 21 и 22 июня в Бресте пройдет второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны. Первый форум состоялся по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России в апреле 2025 года в городе-герое Волгограде. Выбор места проведения нынешнего мероприятия символичен – город Брест. Здесь встретятся представители 20 стран мира. Брест первым принял удары врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для международных гостей. Уже завтра гостеприимный Каменецкий район станет центром притяжения самых активных и трудолюбивых семей Брещины. В агроградке Долбизна состоится областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2026». В этом году за почетный титул и право представлять первый регион в республиканском финале сразятся 16 молодых семей из всех уголков области. Это люди, которые связали свою жизнь с сельским хозяйством, сохраняют традиции предков и не боятся физического труда. Гостей и зрителей мероприятия ожидает яркая и насыщенная программа, включающая не только зрелищные конкурсные испытания, но и возможность прикоснуться к традициям белорусской деревни.
0: Первый регион. Сегодня.
1: Продолжаем выпуск. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на организацию работы социальной сферы Брестской области, можно будет обсудить с заместителем председателя Брестского облисполкома Виктором Анатольевичем Рафаловичем завтра, 13 июня. Звонить можно будет с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. 16 июня состоится внеочередная сессия Брестского областного совета депутатов. На основании части 3 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь созвать 16 июня 2026 года внеочередную 28-ю сессию Брестского областного совета депутатов 29-го созыва. Далее сессия. Рассмотреть на сессии вопрос об избрании председателя Брестского областного совета депутатов 29-го созыва, а также иные вопросы согласно повестке дня.
0: Год белорусской женщины.
1: В год белорусской женщины Брестская областная библиотека имени Горького реализует выставочно-просветительский проект «Радима подшинается жанчыны. Славутые особы Берастейшчыны». Проект посвящен женщинам Брестской области, которые в настоящее время вносят значительный вклад в развитие науки, культуры, образования, спорта, бизнеса и других сфер экономической и общественной жизни региона и республики. Проект включает серию встреч с успешными женщинами различных профессий и знакомства с тематической документной экспозицией. Во вторник, 16 июня в 14 часов, состоится вторая встреча проекта. Специальный гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь. Турнир по силовому экстриму «Сильнейший человек 2026» пройдет 3 июля в Барановичах. Республиканский турнир по силовому экстриму соберет в Барановичском районе богатырей со всей Беларуси. Зрители смогут увидеть зрелищные соревнования с элементами шоу. Силачи будут руками тянуть автомобиль, поднимать ось Аполлона, переворачивать огромную покрышку весом в 300 килограммов, бегать с кроватью.

0: коромыслом весом 270 килограммов и выполнять другие богатырские упражнения. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Хочется, наверное, мне сказать, а это мы, пара утренников, да, Юль Майская, Влад Романенко. Но, друзья мои, сегодня я, собственно, занимаюсь самым любимым делом, которое только можно представить. Когда ты занимаешься тем, что любишь, ты ни одного дня на своей работе не работаешь. Ты просто проживаешь эту жизнь, находясь в состоянии абсолютно счастливым и благодарным. Влад Романенко тот, который обязательно, друзья мои, появится в рамках дневного сегмента с 12 до 15, ну а пока мы вместе с вами загадываем желание. А почему бы и нет? 9.09 студийные показывают, а повторки цифр дают нам возможность его загадать. Сбудется, не сбудется, это у всех по-разному, друзья мои. Но давайте будем громче мечтать, чтобы Вселенная нас услышала, и обязательно наши с вами желания исполнились. А возможно, кто-то из вас сегодня загадывает себя эту самую пресловутую победу, а я вас, знаете ли, в этом поддержу, дорогие люди. Вас здесь огромное количество. Всем огромнейшее спасибо за обратную связь. Ее можно держать с нами посредством нашего студийного вайбера. Чат активен для ваших сообщений. 33-код 399-0011. Народная перекличка, друзья мои, дает возможность нам познакомиться поближе, ну и составить нам карту звучания утреннего шоу «Самое доброе утро». Где слушаете, расскажите. Вы представитель какого населенного пункта? Маленькой уютной белорусской деревушки, а может быть, красивого города Брестской области. А может быть, Беларуси в целом. Ведь нас можно слушать онлайн. Радио brestfm.by. Заходите на наш сайт, кликайте кнопку, и, в общем-то, будем ближе друг к другу посредством умной колонки. Это тоже можно сделать. Просто сказать: «Алиса, включи Радио Брест». Она выполнит ваше пожелание, и будем рваться в эту пятницу вместе, дорогие друзья. Ну, а касательно тех, кто загадал сегодня себе победу очень громко, ну, можете, да, представить, что я ваше желание услышала. И все правильно. Ведь каждый из вас, друзья мои, может уже включаться в гаражную гонку, потому как именно человеку, который дойдет до финала, она принесет эта игра победу. А сегодня мы традиционно будем разыгрывать для вас что-то вкусное, что-то, знаете ли, такое, то, что, наверное, ни с чем не перепутаешь. Ощущения в том числе будем разыгрывать, когда ты можешь, в центре Бреста зайти в кафе и сказать: «Я выиграл здесь на Радио Брест, подайте мне, пожалуйста, вкуснейшую ароматную пиццу». Это тот еще вайб, дорогие друзья, поэтому за него нужно побороться. Гаражная гонка абсолютно без исключения принимает в свои ряды всех-всех вас, и розыгрыш состоится во второй половине часа. А пока всем отличного старта этого дня!

0: Реклама.
1: Уже в кино.
2: Внеземные ягоды как-то влияют на животных, но как именно?
3: Бегу! Вы говорите?
4: Я говорю, что ты говоришь.
1: Приключенческая комедия для всей семьи.
2: Скоро Зои обратится необратимо.
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
5: Да расслабься.
1: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
6: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
7: МТ-банк.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
10: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест.
1: Это мы, друзья. Всем привет, привет, привет. 9:22 минуты показывают наши студийные часы. Это означает, что вы уже в полной мере проснулись, дорогие люди. И я очень надеюсь, что я внесла определенную лепту в ваше приятное пробуждение. Мы двигаемся с вами дальше навстречу новому дню, и он обещает быть насыщенным. По крайней мере, наш эфир так точно. Друзья мои, уже в следующем часе в рамках полезного разговора мы проведем беседу с невероятно интересным, талантливым человеком, который действительно переживает и делает все возможное и даже невозможное для того, чтобы уровень повышения и получения высшего образования в первом регионе, в городе Бресте, был высочайшим. Да, Юрий Петрович Голубев, ректор Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина, появится уже в следующем часе, поэтому, если будут вопросы, готовьте, отправляйте на студийный вайбер обязательно для нашего почетного гостя. Озвучим. А пока, друзья мои, 9:23. Надеюсь, вы им уже вот через минуту, как назвала, 22 минуты. И прошла минута, друзья мои. И, возможно, вы завтракаете, а может быть, и не успели это сделать. Но я уверена, что огромное вас количество приходит на работу с таким вкусным ароматным судочком, где хранится клубника. Невероятно клубничный период стартовал у нас в стране, и это очень-очень здорово. Но вообще клубника – это не ягода. Вы знали, с такой ботанической точки зрения, а такой ложный плод многоорешек. Вот такой вот. Да, друзья мои. А вообще, конечно же, у клубники больше генов, чем у человека. Вот так. Около 35 тысяч, в то время как у нас, у людей с вами от 20 до 25 тысяч. Вот так, друзья мои. Так что думайте, насколько она полезна для каждого из нас. Всем сегодня желаю клубничного утра. А, кстати, расскажу интересный факт. Между прочим, во Франции существует интересная традиция подавать холодный клубничный суп молодоженам на завтрак. Представляете, считается, что эта ягода обладает свойствами афродизиака. Да, все благодаря высокому содержанию цинка, друзья мои. Вот такая вот история. Если вы больше не по клубнике, либо любите завтракать и клубникой, и вкусным кофе ароматным, а еще чтобы и пицца была ароматная и свежая, друзья мои, тогда вам к нам, потому что у нас совсем скоро стартует розыгрыш. Включайтесь в нашу игру «Гаражная гонка», участвуйте и выигрывайте. Да, невероятно классный прохладительный напиток, коктейль летний и вкусно-ароматную пиццу от кафе «Гараж», который находится в центре Бреста, улица Советская, 73. И уже открыты двери для вас там, друзья мои, для того, чтобы вы смогли прийти, позавтракать, зарядиться классным настроением, определенным вайбом и пойти нести себя доброго, классного человека на свою работу для того, чтобы там добиваться результатов. Джей Ло, та, которая всегда добивается результатов, поставленных целей и задач, и для нее, по ее же признанию, нет слова «нет». Есть возможность отложить на небольшой срок, но выполнить 100%. Вот заряжает она своими мыслями, ровным счетом, как и музыкой. J-Lo.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл гидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест.
1: Да что, друзья мои, самое время нам вступить в гаражную гонку, которая стартует с минуты на минуту. Итак, дорогие друзья, да, сегодня мы разыгрываем для вас электронный купон на посещение этой самой пресловутой, уютной, классной, модной, да, вот такой вот локации в городе Бресте, улица Советская, 73, кафе «Гараж». Друзья мои, туда можно пойти компанией, одному, самому, в общем-то, с кем хотите, вместимость невероятно большая, огромная. Огромные локации, а именно локации в фоне того, что залов очень много. Там можно выбрать любую под настроение. Зал с высокими потолками, панорамными окнами. Располагается зона, знаете ли, фреска на всю стену. Правда, где удобно просто подождать кого бы то ни было. Кофе с собой, либо просто перекусить. Все это есть. Гараж на Советской 73 уже готов радовать своих гостей. Да, друзья мои, улица Советская вас приветствует. Такая там и утепленная терраса, где можно наслаждаться временем круглый год и слушать уличных музыкантов, в том числе, друзья мои. Мне кажется, в пятницу можно себе это позволить сделать в окончании рабочего дня, да и на старте этой пятницы в том числе, потому что в кафе «Гараж» подают еще и вкуснейшие завтраки невероятные. Ну, а мы сегодня разыгрываем для вас, да, прохладительный классный летний напиток, коктейль, ну и вкусную ароматную авторскую пиццу. Друзья мои, кому-то сегодня обязательно повезет. Чтобы стать победителем, нужно участвовать в нашей гаражной гонке и быть первым с правильным ответом. Ну что, а сегодня у меня для вас есть вопрос, он готов. Сразу напомню, что жду ваши правильные ответы на студийный вайбер 33 код 399-0011. Ну, а вопрос будет, мне кажется, совершенно простым для вас, дорогие люди. Расскажите мне, в каком году в своем современном виде была полностью закрыта для автомобилей улица Советская, впоследствии она стала промедадом, и вот, собственно, стала пешей улицей. В каком году это произошло? Жду ваши правильные ответы, ну и удачи всем без исключения, но кто-то в этой гаражной гонке однозначно будет победителем. Кто именно, узнаем в окончании этого часа. Всем удачи!
0: Наши песни

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест.
1: Ну что вы, по-новой можно, друзья мои, и начинать вообще все с чистого листа. Все по-новому, мне кажется, никогда не поздно. Даже будучи на старте вообще этих самых первых шагов, когда ты в них еще не уверен, очень важно, чтобы рядом с тобой и тебя окружали те люди, которые уверены в тебе больше, чем ты в себе сам. Вот я уж не знаю, сколько вас было уверенных, либо не очень, тех, кто, конечно же, залетел в нашу игру «Гаражная гонка», стартанул. В общем-то, мне и самое, что интересное, пришел к финалу. Дорогие люди, вам хочу сказать огромнейшее спасибо за обратную связь. Сегодня она была колоссальной. Ответов ваших в огромном количестве прилетело к нам сюда на студийный вайбер. Но, как я и говорила, сегодня победитель в нашей гаражной гонке будет лишь один. И я его знаю наверняка. Пока вам не скажу, а лишь напомню вопрос, который задавала. Сегодня я спрашивала у вас, дорогие люди, в своем современном виде, полностью закрытым для автомобилей, променад. Да, наш, в общем-то, невероятно классная локация, историческая улица Советская, была открыта в каком году, да, когда стала исключительно пешей? Расскажите мне. И вы тут же стали засыпать меня вот этими вопросами. Да, а как, а что, а чего? И правильные ответы тут же тоже полетели. И спасибо вам за это. Конечно, правильный ответ – это 2009 год. Вы все большие молодцы, что знаете историю улиц города Бреста и, конечно же, в общем-то, готовы вырвать победы друг у друга из рук. Дорогие люди, я напомню, что сегодня вас много, а победитель один. И это Александр Седов. Саш, поздравляю, вы первым были человеком, который прислал нам правильный ответ. Ну, вам бы да и не знать. Правда, представитель 6-го маршрута города Бреста, который перевозит людей с работы домой, из дома на работу, делает это уважительно, сохраняя правила дорожного движения, друзья мои. Конечно, вам бы и не знать. Спасибо за правильный ответ. Ответ. Вы сегодня победитель. Всем остальным хочу сказать, не расстраивайтесь. Пусть сегодня вас победа, дорогие люди, настигнет там, где вы вовсе этого не ожидаете. И пусть эта победа принесет вам большой-большой положительный результат. Ну а на кону я напомню, мы разыгрывали для вас невероятно вкуснейший летний напиток и большую авторскую пиццу от кафе «Гараж», что находится, да, у нас в центре Бреста, Советская, 73, друзья мои. Я очень надеюсь, что вы проведете отлично свои выходные. Посетите это кафе с семьей, с друзьями, а может быть в одиночестве, локаций огромное количество, найдете себе подходящую, я уверена на 100%. Ну а сейчас напомню, что мы перелетаем в следующий час, не теряем друг друга. Помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. А далее на старте нас ждет полезный разговор с очень уникальным, классным, талантливым человеком. С кем? Напомню скоро.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: черпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов, отметил президент Беларуси. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем независимости. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот период мы достигли существенных результатов в расширении белорусско-филиппинских связей, обозначили перспективные направления дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, наладили конструктивный диалог на международных площадках для достижения общих целей, говорится в поздравлении. Министр энергетики Денис Мороз оценил работу энергообъектов Брещины. Одной из ключевых точек его маршрута по области стала диспетчерская служба Ивановского района электрических сетей филиала Пинские электросети. Затем руководитель ведомства направился в филиал Березовская ГРЭС, сообщает телеграм-канал «Брест-Энерго».
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Первая двукратная олимпийская чемпионка в истории независимой Беларуси Екатерина Карстен проведет открытую тренировку на Брестском грибном канале. Призер крупнейших международных соревнований завтра поделится опытом и поможет участникам зарядиться энергией перед насыщенным спортивным днем, сообщает Первый регион спорт. Начало тренировки в 9 утра. В рамках финального этапа Сеха Газпромлиги брестские гандболисты примут завтра на домашней арене минских соперников СК. Матч состоит во Дворце спорта «Виктории» начнется в 16:00. Спортивный клуб «Строитель» проведет третий матч финальной серии на выезде в Минске. В случае победы команда станет 21-кратным чемпионом Республики Беларусь. Мотоциклист госпитализирован после аварии в Столинском районе, сообщили Белта ВВД Брестского облисполкома. Накануне днем 31-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал на обочину и наехал на опору ЛЭП. Установлено, что водитель на момент ДТП находился без мотошлема. Проводится проверка. Новости компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Анонсировала я ранее полезный разговор. Гость программы сегодня интересный человек. Здесь у микрофона Юля Майская. Я не одна. 12 июня на календаре. День важный, день ответственный. Несмотря на то, что пятница, по всей Беларуси проходят республиканские выпускные вечера для учащихся 11 классов. Этой весной представители системы образования озвучили обновленные параметры приема в вузы. Кардинальных реформ, в общем-то, не ожидается. Однако ряд точечных изменений все же затронет будущих студентов. Ну и главное нововведение – это уменьшение количества мест с оплатой обучения. Готов ли наш Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина ко встрече с новыми студентами? Какие специальности из года в год остаются популярными? А на каких идет недобор? И когда в ближайшее время состоится ярмарка вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай»? Об этом и не только. Поговорим сегодня с пользой. Гость программы Юрий Петрович Голубев, ректор Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Юрий Петрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогая Юлия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Знаю, что день сегодня насыщенный, за эфиром поговорили. Действительно, выпускные республиканские вечера по всей Беларуси. Вы обязательно будете где-то почетным гостем.
2: Конечно.
1: Поэтому благодарю, что нашли время для нашего полезного разговора в рамках прямого эфира здесь на Радио Брест. Ну что, Юрий Петрович, расскажите, почему нужно поступать в Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина? И вообще, какие преимущества, на ваш взгляд, как ректор имеет вуз для обучения по сравнению с другими региональными или, может быть, даже столичными вузами?
2: Ну, я бы сказал так, что Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина уже никому ничего не должен доказывать. За 80-летнюю историю, которая насыщена различными событиями, победами, достижениями, результатами, мы на самом деле многое сделали и продолжаем делать на благо прекрасного, любимого города Бреста, первого региона всей страны. И свидетельством тому являются те успехи, которые сегодня подтверждены на самом высоком уровне. Я скажу, что вот недавно пришла информация о том, что нашему университету будет вручена в торжественной обстановке, но уже решение есть, премия правительства за достижение в области качества. Это высокая оценка усилий всего коллектива и студентов, конечно же. Наш университет входит в ведущие мировые рейтинги. Мы вошли в рейтинг 3 миссии. Мы присутствуем в зеленом рейтинге. У нас широкие международные связи. И вообще, вот мы так в университете определяем 4 ключевых направления. Университет образовательный, университет для человека и общества, университет научный и университет интернациональный. И в каждом из этих направлений нам есть чем гордиться. И, конечно, все это обеспечивает высокий уровень подготовки, высокое качество образования, что сегодня для каждого человека и для страны в целом чрезвычайно важно. И еще одно свидетельство – востребованность наших выпускников. Могу сказать, что в этом году на 381 человека, которого мы выпускали, и должны распределили с успехом, мы получили около 800 заявок. По некоторым специальностям цифра востребованности превышала наши возможности, так скажем, в 3, в 5, а по некоторым специальностям и в 7 раз. Это ли не свидетельство того, что Брестский государственный университет – достойное место для получения образование высокого уровня.
1: Я знаю, что для этого вы, как ректор вуза, и вся ваша команда делает действительно огромное количество полезных дел для того, чтобы совершенствовать и педагогический состав, и для того, чтобы действительно быть на уровне и со столичными вузами в том числе. Мы затронули немного тему, точнее, это сделали вы, Юрий Петрович. Лауреатами премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества стали 24 организации среди учебных заведений с гордостью. Говорю я, премию, да, получил и Брестский государственный университет наш. Это очень престижно. Ожидается ли в связи с этим повышенный спрос, как думаете, для получения образования высшего в вашем вузе?
2: Конечно, мы очень надеемся, рассчитываем на это, но для того, чтобы обеспечить этот самый спрос, мы проводим, ну, могу сказать, что практически в круглосуточном режиме целый год системную работу со всеми заинтересованными, со всеми стейкхолдерами, как сегодня принято говорить. Это и абитуриенты, это и педагоги, безусловно, региона, это и родители, и знакомые, и это, конечно же, работодатели наши потенциальные. Вот это все заинтересованные, действительно заинтересованные стороны активно участвуют в жизни университета. Мы их вовлекаем. И не только в дни открытых дверей. Проводим множество мероприятий и работу по разным направлениям. Мы очень системно и широко присутствуем в учреждениях образования, в школах нашего региона. И так далее. Все это, конечно же, еще раз повторю, и приводит к тем результатам, которые оцениваются на высоком уровне, но и это позволяет нам решать главную задачу – обеспечение высококачественного, конкурсного, подчеркну, набора с тем, чтобы действительно в наш университет поступали достойные.
1: Ведь университет ведет активную и международную деятельность в виде международного сотрудничества. Мы об этом поговорим чуть более позже. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, кто подключился к нам в эфир. Это Радио Брест. Полезный разговор сегодня проходит с гостем программы Юрий Петрович Голубев в студии прямого эфира Радио Брест, ректор Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы с вами готовы обсудить огромное количество вопросов, важных, нужных, особенно в преддверии действительно того, что и сегодня выпускные республиканские, и наши дети, будущее нашей страны определяется, а кем же мне стать, кем же мне быть, так, чтобы это было, знаете ли, надолго, да, любовь с профессией с первого взгляда. Абитуриенты прошли ответственные испытания. В числе самых востребованных предметов математика, царица наук, Юрий Петрович, говорят. Насколько популярен физико-математический факультет Брестского государственного университета у абитуриентов и почему стоит обратить внимание на данный все-таки факультет при поступлении?
2: Да, действительно. Но говоря о том, что наши абитуриенты определяются, я бы все-таки понадеялся и уверен, что так и есть, что они уже определились. Ведь действительно сданы важные экзамены, централизованные экзамены и централизованное тестирование, которые, собственно, и определяют то направление, которое избрал уже человек для своего профессионального становления. А что касается физико-математического факультета, он востребован. Вот когда я говорил о том, что по некоторым специальностям мы не можем удовлетворить наших заказчиков, кадров, это вот как раз тот пример. Специалисты эти нужны всем всегда и всегда будут нужны. Я подчеркну это. Математика и физика, ну, математики, расхожее выражение, все знают, это гимнастика для ума. Математика и физика – это не просто набор формул. Это соответствующая структура мышления, это соответствующий подход, и который дает много самому человеку, много положительного. Ну и, конечно, обеспечивает развитие нашего государства. Ведь на тех фундаментальных исследованиях физики, математики, информатики, об этом не раз наш президент говорил, строятся технологии, строится развитие в разных отраслях. Без знаний законов физики, без математического аппарата невозможно сделать современный чип. Нельзя разработать ни один алгоритм, нельзя построить ни одну технологию и сделать конструкцию. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы на наш физико-математический факультет, который славится своей историей, славится очень сильным педагогическим коллективом, своими научными достижениями. Молодые доктора наук по пальцам одной руки можно пересчитать в масштабах страны, но они есть у нас на физмате. Мы разрабатываем проекты, идут защита диссертации, это подтверждение, своеобразный знак качества и кадрового состава, и тех проблем, над которыми работаем. И все это обеспечивает главное, о чем я тоже уже говорил, качество образования. Поэтому физмат – это один из лидеров нашего университета, и, безусловно, мы заинтересованы, чтобы сюда приходили подготовленные, мотивированные, талантливые абитуриенты.
1: Все время думалось о том, что физмат – это все-таки больше про поступление мальчиков, юношей. Пользуется ли факультет спросом у красивой половины человечества, у девочек? В год белорусской женщины девушки, которые ныне поступают на физмат, действительно закладывают определенные фундаменты для вообще построения, мне кажется, инженерного программирования не только будущего нашей страны, Беларуси, а ведь женщина тоже может внести в науку определенную лепту, в инженерию тоже.
2: Безусловно, соглашусь с вами, и девочки выбирают физмат наравне с юношами. Я работаю сам на этом факультете и с удовольствием отмечаю в группе, ну, примерный баланс, вот как раз гендерный баланс в этом плане. Ну, конечно, часть специальностей нашего физмата ориентирована на подготовку педагогов. И это, ну, педагогика, это имеет женское лицо, как известно. Девочки успешно учатся на физмате, успешно заканчивают и далее строят карьеру в системе образования.
1: Мы об этом и не только поговорим еще более подробно, совсем скоро прогноз погоды, и мы вновь в эфире.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Драгичин и Иванова. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 13 и 14 июня в Драгичине. 16 и 17 июня в Иваново. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Кофе, пожалуйста.
8: Вам со сливками?
7: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
9: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
8: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Мы продолжаем сегодня нашу беседу, и я очень надеюсь, что для кого-то из вас, уважаемые радиослушатели, этот разговор будет очень актуальным и полезным. Гость программы сегодня, напомню, Юрий Петрович Голубев, ректор Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Ну и вопрос на злобу дня. Юрий Петрович, в какую деятельность ведет наш университет в рамках международного сотрудничества? Вы, к слову, не так давно принимали участие в международном форуме экономического сотрудничества Кыргызстан-Беларусь в составе белорусской делегации. Расскажите о результатах.
2: Действительно, международная повестка тесно вплетена в жизнь университета. И вообще образование и наука в своей природе интернациональны. И это накладывает на нас определенную ответственность, обязательства, и дает огромные возможности. А что касается поездки в Кыргызстан, это... Поездка состоялась возглавлял нашу делегацию премьер-министр. Это первый официальный визит премьер-министра в Кыргызстан. Знаковое событие, конечно же, множество контактов, множество переговоров с отделом на будущие проекты, на их реализацию. Вообще центрально-азиатский регион для нас потенциально привлекателен. Мы в других странах активно развиваем сотрудничество и с узбекскими вузами, причем с национальными, с ведущими университетами, с таджикскими, с вузами Казахстана. Мы работаем в рамках академической мобильности. Мы приглашаем преподавателей, мы сами выезжаем на стажировки, ведущие научные центры, в том числе России, Китая. Это дает прирост того самого качества образования, научных исследований, к которому мы стремимся. Но это дает и результат для нас в том, что мы становимся привлекательнее и для абитуриентов иностранных. Это очень важно. Система образования Беларуси в целом славится высоким качеством подготовки. И, конечно, мы эту планку держим и у себя в университете. Держим и постоянно повышаем. И к чему это привело сегодня? Могу сказать, что около 300 у нас иностранных граждан на сегодня обучаются в университете из 13 стран, и мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить спектр представительства иностранных граждан в нашем университете.
1: На базе Брестского государственного университета создан и совет молодых ученых, и, возможно, для детей, которые на сегодняшний день абитуриенты, они видят себя в науке, хотя пока им, вероятно, никто не верит в силу возраста, но какие цели и задачи стоят перед данным объединением талантливых студентов?
2: Совет молодых ученых включает и студентов, и молодых научных сотрудников, преподавателей, и я могу искренне сказать, и это отмечал министр образования, что наш совет молодых ученых один из самых лучших в стране. И это видно по результатам его работы и по тем проектам, которые уже сегодня запущены и работают в университете, которые выходят уже на страновой уровень. А мы работаем со всеми категориями, наш совет молодых ученых, и со школьниками, как вы справедливо отметили. Формы используются соответствующие: квизы, воркшопы, рассказ о интересной просто о сложных вещах. Мы вовлекаем, конечно же, и привлекаем к этой работе студентов. Мы запускаем подкасты, в которых объясняем, что такое наука, как молодые ученые, которые барьер между ними и студентами маленький, наиболее просто и доступно могут это объяснить молодые ученые, которые уже достигли значительных результатов в своей научной работе. Мы активно представлены в медиа-среде. Наш совет молодых ученых также запустил ряд проектов, которые связаны с популяризацией науки, с рекламой в хорошем смысле слова наших ведущих ученых, наших уже состоявшихся ученых. В рамках празднования Дня белорусской науки в последнее воскресенье января мы проводим такой уже традиционный разговор «Моя история успеха», и в этом году он был посвящен году белорусской женщины. Наши женщины-ученые делились своими результатами, лайфхаками, своими наработками, просто говорили о жизни.
1: В рамках серии мероприятий, действительно приуроченных Году белорусской женщины, одну из которых сейчас вы озвучили, стартовала серия диалоговых площадок женщинам в науке и образовании в Беларуси. А какие важные черты женщины, Юрий Петрович, влияют на ее научный результат? Если в рамках, да, Брестского государственного университета женщины-ученые, вы уже так обмолвились, которые действительно вносят свой вклад в науку нашей страны?
2: Ну, ученый – это призвание, это определение, и женщины в науке столь же успешны, как и мужчины. Конечно, учитывая специфику и преимущественно социально-гуманитарную направленность, естественно, научную направленность нашего университета, наши ученые реализуют себя в педагогике, в языкознании, в литературоведении, в истории, во многих других в математике, кстати говоря, и физике, во многих других отраслях науки. И ну, то качество, как мне кажется, которое позволяет им быть успешными в науке, это прежде всего кропотливость, усидчивость, способность проводить анализ больших объемов данных и делать правильные выводы.
1: Хорошо, спасибо за ответ. Я думаю, что действительно там, где мужчина-ученый не может сделать правильный вывод, женщина-ученая обязательно ему в этом подскажет.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Полезный разговор.
2: Программа «Полезный разговор» в полезный день 12 июня, когда по всей Беларуси проходят республиканские выпускные вечера для учащихся 11 классов. По этому поводу, да и не только, у нас появился почетный гость в студии прямого эфира, и мы выходим на финальную беседу. С вами Юрий Петрович Голубев, ректор Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Разговор действительно у нас с вами, мне кажется, полезный для наших радиослушателей. Юрий Петрович, в 2026 году Минобразование утвердило около 6 тысяч, так скажу, целевых мест в 34 вузах. Прием документов пройдет с 27 июня по 2 июля, поправьте меня, если я не права. Так что у желающих есть возможность заключить договор с организацией, заказчиками кадров. Какие преимущества дает такой формат абитуриент?
3: Да, целевая подготовка сегодня востребована, она востребована всеми сторонами. И заказчики кадров оценили уже все преимущества целевой подготовки, это понятно. И абитуриенты с удовольствием выбирают эту форму. Почему? Потому что это гарантия. Гарантия того, что ты через 4 года или 5, в зависимости от срока обучения, получишь совершенно точно и знаешь, какое рабочее место. И весь срок обучения работодатель, заказчик работает именно целевым образом с этим студентом, поддерживает его практики на этом предприятии или в организации проходит и так далее и тому подобное. Мы очень плотно работаем с рядом заказчиков кадров, прежде всего системой образования нашей области, Следственный комитет наш, крупный заказчик, Беловежская пуща, безусловно, президент отель. Это вот только некоторых я перечислил. Вся информация на сайте, подробная по заказчикам. И сегодня еще можно, как вы справедливо отметили, заключить договор. Это обязательное условие для того, чтобы претендовать на целевое место. Таких мест у нас в университете в этом году 151 из 700 на дневной бюджетной форме обучения. К слову сказать, в этом году мы чуть-чуть увеличили набор на бюджетные места. 2 года назад мы его увеличили существенно на 40%. Сегодня у нас 700 мест на дневной форме обучения бюджетных. Это чем это обусловлено? Прежде всего, востребованностью. Каждое место, заказанное нами, соответственно, определенное Министерством образования, нам подтверждено заказчиком кадров. Не только целевое, но и вообще все бюджетные места. Без этого планирование цифр приема невозможно.
2: Уменьшение количества мест с оплатой обучения – главное нововведение. Вступительные кампании этого года, их станет меньше, примерно на 400. Как вы думаете, какой итог последует, на что это повлияет?
3: Ну, в целом по стране да, но что касается нашего университета, мы остались, ну и даже чуть-чуть переросли и по платным местам, но их в структуре нашего приема немного. Из 985 мест всего в целом платных в университете только 155, вернее, из 985 всего мест 155 только платных. То есть это, ну, чуть больше, около 20%. Это немного, и это обеспечивает главное – конкурсную ситуацию и отбор лучших. Ведь высшее образование – предполагает конкурс, предполагает соревнования и получение высшего образования. Без этого невозможно. Отбор лучших всегда ориентирован на то, чтобы мы работали и обеспечивали качество подготовки.
2: Юрий Петрович, в окончании нашей беседы, когда в ближайшее время можно посетить ярмарку вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай» в Брестском государственном университете, и что будет ожидать абитуриентов?
3: Действительно, мы в стране запускаем большой проект «Учись и работай». Мы проводим в рамках этого проекта ярмарку вакансий 24 июня в 11:00. Приглашаю всех заинтересованных. А заинтересованы это прежде всего работодатели, которые могут закрыть свои потребности в рабочих местах, привлекая на эти рабочие места студентов. Студентов старших курсов. Это прекрасная возможность войти в профессию и адаптировать себя к ней. Мы заинтересованы в продвижении этого проекта.
2: Спасибо огромное, что сегодня открыли нам возможность в разговоре для поступления в Брестский государственный университет. Я уверена, что те студенты, которые уже там обучаются, чувствуют себя абсолютно востребованными, счастливыми. Если вы хотите испытать эти чувства, выбирайте для получения высшего образования Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. А я напомню, что сегодня гость программы был Юрий Петрович Голубев, ректор Брестского государственного университета. Хочу вам сказать спасибо за этот полезный разговор.
3: Спасибо вам огромное и успехов всем нашим абитуриентам в поступлении.
2: Да, и всем удачи. И пусть попадется тот вопрос или все те вопросы, на которые вы будете знать ответы. Мы вам всем этого желаем. До свидания. Меня
3: всего
2: зовут
3: доброго.
2: Юлия Майская. Услышимся. Хорошего дня.
1: Полезный разговор. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Легкая промышленность Брестской области за прошлый год произвела продукции на сумму 1 миллиард рублей. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. В регионе функционирует более 400 предприятий легкой промышленности. За прошлый год увеличены объемы производства тканей на 19%, постельного белья на 50%. Участие

0: «Учитель года». В программе также вальс выпускников и фейерверк. Поздравить с праздником выпускников и их родителей руководство Брестского горисполкома.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Опубликована схема военно-исторической реконструкции, которая пройдет в Брестской крепости 22 июня. В этом году исполняется ровно 85 лет с того трагического утра 1941 года, когда Брест первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие начнется в 5 утра у северных ворот Брестской крепости. Точка для обзора – Кобринский вал. Из соображений безопасности и для общего комфорта всех просят находиться строго за ограждениями. Новости компании. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

каждый день. Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. В качестве интервьюера выступит ведущая международных новостей корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Усифора. Телеканал «Аль-Арабия» – международный арабоязычный новостной канал. Он основан в 2003 году. Канал работает в круглосуточном формате на арабском языке и доступен в более чем 150 странах через спутниковое, кабельное и цифровое вещание. День донора сегодня в Брестском облисполкоме. В акции, приуроченной ко Дню донора, принял участие заместитель главы области Виктор Рафалович и сотрудники Брестского облисполкома, включая начальников управлений и отделов. Установлены обстоятельства происшествия на новом пляже Заречный в Бресте. Напомним, утром 9 июня специалисты коммунальных служб обнаружили пропажу специальных кранов с душевых стоек. Краны якобы были сорваны варварским способом. Данная информация получила активную реакцию среди интернет-пользователей. Милиция оперативно приступила к установлению

0: Около 50 представителей белорусских и российских СМИ и блогеров приняли участие в акции по озеленению территории летнего амфитеатра, главной сценической площадки фестиваля. Также корреспонденты приняли участие в открытии символического арт-объекта фестивального календаря. Журналисты побывали в зрительном зале обновленного летнего амфитеатра. И последнее. Белкомат появился в Брестском парке культуры и отдыха. В ближайшее время посетители парка смогут приобрести в нем семечки и лесные орехи, просто приложив банковскую карту. Такой корм безопасен и полезен для пищеварения белок. Он помогает избежать проблем с желудком, которые возникают, когда животные едят неподходящую еду от людей. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 14 до 19. В Барановичах 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

12.06 в стране. День продолжает набирать свои обороты и пополняться разного рода событиями, одну из которых, ну, конечно же, выпускные балы. Алые паруса, выпускные вечера в Бресте и городах нашей страны. Поэтому от всего сердца позвольте поздравить всех выпускников 11 классов и пожелать только одного – идти вперед, несмотря ни на что, и все у вас обязательно получится. Вот с такой вот невероятно сильной поддержкой от ваших родителей, одноклассников, учителей, менторов, хранителей знаний. Ну и, конечно же, не забыть взять с собой в дорогу только самую любимую и проверенную музыку, поскольку если с песней вышел в путь, веселей дорога. Ну и, конечно же, напомню вам, Влад Романенко меня зовут, вы в дневной смене на волнах радио Брест с 12 до 15.00 вы побудете в нашей компании, так уж и быть, разрешаю. Нет, на самом-то деле, друзья, если говорить

честно и говорить серьезно, действительно невероятно прекрасный день, пятница на календаре. Да, слегка погода подводит, да, слегка вводит свои коррективы и планы, но это нас не ломает нисколечко, поэтому сохраняя себя, приумножая свои мысли и планы на сегодняшний вечер, я хочу, чтобы у вас все обязательно получилось. Ну и, конечно же, самое главное, по традиции, вот такое вот неизменное время, время, которое, казалось бы, не щадит никого, ну а мы попытаемся его остановить. Мы попытаемся сделать все, что в наших силах, конечно же, вместе с композицией от «Не лето». Слушаем.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Ночь скидок «Воскона». С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

Вот так, если в диалоге с своим коллегой первый у тебя спросит, а видел ли ты самый масштабный мундиаль, ну не оскорбляйтесь, друзья, не оскорбляйтесь, поскольку действительно самый масштабный мундиаль в истории. Это, наверное, все, да и не только что нужно знать о стартующем чемпионате мира по футболу 2026 года. Действительно, уже вчера в 10 часов вечера стартовал чемпионат мира по футболу, турнир, который станет самым масштабным в истории мундиаля. США, Канада, Мексика впервые совместно принимают мировое первенство, ну а поле Северной Америки выйдут сразу 48 национальных сборных. Настолько представительным чемпионат мира не был еще никогда. Ну, хвастаться какими-то отдельными регалиями в виде того, что я люблю, я наблюдаю, конечно же, как минимум знаю список команд, точнее стран-участниц, которые принимают участие в чемпионате мира по футболу, хвастаться не буду, потому что нет, друзья. На самом-то деле я такой информации не обладаю, как делает это могущественный интернет, поэтому вся важная для вас информация, особенно это касается фанатов, ее можно увидеть и узнать как раз-таки в сети интернет. Пожалуйста, как говорится, welcome и милости просим. Ну, а мы по мере возможности, конечно же, будем поддерживать вот эту вот историю настоящих футбольных игр и, конечно же, делать этот спорт самым роскошным, самым запоминающимся. Но это касается абсолютно всех, да, видов и абсолютно всех стран, которые принимают либо участвуют в чемпионате. Ну, или просто проводят матчи у себя здесь, в нашей прекрасной родной Беларуси. Потому что мы тоже, милости просим, приезжайте, как говорится, готовы побороться за очередной кубок, за очередные медали, за какие-то первенства, ну и, конечно же, громкие фамилии, которые обязательно будут звучать с трибун. Так что мы готовы, надеюсь, вы тоже. Ну и, как всегда, будем двигаться далее по проверенным композициям. Поехали!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 14 до 19 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 14-16, в Пинске 16-18, в Бресте сегодня 17-19, выше 0.
2: Реклама.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

Ну, чтобы не падать, так сказать, не спотыкаться, необходимо смотреть под ноги, друзья мои, и знать, где вы идете, с кем вы идете, куда вы наступаете, и, не дай бог, чего не произойти. Конечно же, главное — контролировать самого себя. Но сегодня такой день, когда под контролем быть не хочется. Хочется, чтобы освободили от этих лишних взглядов, от каких-то требований, от каких-то непонятных вам манипуляций, назовем это так. В общем-то, действительно, сегодня интересный день, который так или иначе связывает нас косвенно с нашими коллегами в квадрате, в кубе. В общем-то, действительно, как-то так вот спорно получилось и смешно, в том числе, действительно, Международный день дубляжа сегодня отмечает праздник тех, кто и когда, и когда-то еще мы слышали гораздо чаще, чем думаем сейчас, чем вы слышите нас по ваших радиоприемниках, конечно, ваших динамиков. Действительно, почти никогда их не видим, это понятно. С этим мы породнились, это актеры дубляжа. Именно их голосами говорят с экрана зарубежные звезды. И порой отечественный дублер становится настолько родным, что оригинальный голос актера кажется зрителю странным и чужим. Дубляж — это искусство куда более тонкое, чем кажется на первый взгляд. Нужно не просто перевести реплику, а уложить ее в движение губ. Передать интонацию, эмоцию и характер. Сегодня, кстати, действительно хороший повод вспомнить любимые фильмы и мысленно поблагодарить людей, благодаря которым мы понимаем, что происходит на экране, не отрываясь на субтитры. Вот вам, друзья, и маленькое подспорье на ближайшие выходные дни, как провести этот уикенд с пользой, как провести эти выходные с прекрасным настроением в компании, находясь в кинотеатре, большим экраном, кучей попкорнов, сладостей и напитков, конечно же. Ну или устроить небольшой кинопоказ дома, да, также в кругу своих самых близких людей. Выбирайте что-либо дорого, ну и, конечно же, не забывайте, что только самая лучшая музыка находится рядом с вами, куда бы вы ни отправились.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Драгичин и Иванова. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 13 и 14 июня в Драгичине. 16 и 17 июня в Иваново. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Ох, действительно, сегодня ночь случится то самое настоящее чудо, и в продолжении невероятно стильной композиции We Are Young от группы Fun хочется сказать, друзья мои, чтобы вы успевали наслаждаться, как говорится, здесь и сейчас. Момент, когда мы остаемся молодыми, необходимо фиксировать вживую. Ну, конечно, благодаря нашим интересным инструментам, благодаря нашим телефонам, смартфонам, ну, конечно же, кто-то до сих пор пользуется мыльницами. Честь и хвала этим людям, поскольку можно, знаете, вот без зазрения совести взять и поставить сразу в рамочку, рамочку на столик, ну и, конечно же, наслаждаться теми самыми прекрасными моментами прошлого. Ну, а чтобы это делать в настоящем времени, конечно же, необходимы такие композиции, как We Are Young, ну и напоминание о том, что сегодняшний вечер, выпускной вечер, который прогремит во всех школах нашей Беларуси и, конечно же, стран подсоветского пространства, будет невероятно стильным, будет невероятно громким, ну и, конечно же, музыкальным. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь, где ловить то самое настоящее настроение, оставайтесь вместе с нами, поскольку дальше только самые лучшие и проверенные хиты.
1: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик направил поздравления с Днем России коллегам-руководителям регионов Российской Федерации. Между Брестской областью Республики Беларусь и регионами Российской Федерации сложились крепкие узы дружбы и стратегического партнерства. Наши народы связывают успешное и плодотворное взаимодействие в торгово-экономической и социально-культурной сферах, отмечается в поздравлении. Белорусские школы и гимназии сегодня начали принимать документы от родителей будущих первоклассников. Прием документов для зачисления в первые классы детей, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит с 12 июня по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо подать заявление на имя директора школы, медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичах младенец отравился водой из чайника с лимонной кислотой. Об этом рассказал БелТА официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский. 6 июня двухмесячный ребенок попал в больницу с диагнозом «острое случайное отравление химическим веществом». Медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В ходе проверки выяснили, что женщина с грудным ребенком приехала из-за границы в гости к своей матери. Бабушка решила почистить чайник от накипи и залила в него лимонную кислоту, не предупредив об этом дочь. Женщина, ничего не подозревая, для приготовления смеси налила из чайника воду и стала кормить малыша из бутылочки. Когда поняла, что в емкости находится лимонная кислота, забила тревогу и вызвала скорую медицинскую

0: Где требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. В завершение о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утро местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 5-7, днем 18-20, в Пинске ночью 6-8, днем 19-21, в Бресте ночью от 7 до 9, днем от 18 до 20 с плюсом.

Итак, 12.06 в стране, это самое точное. Я рад приветствовать всех и каждого на волнах Радио Брест. Надеюсь, найдутся люди, в том числе, которые уже держат свой палец над кнопкой «Отправить». А все почему? Потому что этот час мы посвящаем полностью вам, нашей обратной связи и часу приветов и поздравлений. Поэтому пишите, поздравляйте, передавайте приветы. Необходимое подчеркнуть звездочкой сверху, поскольку сегодня нам есть кого поздравлять и с чем. Поводов очень много, огромнейшее количество, но главное из них — это выпускные вечера. Так что поздравляйте своих детей, поздравляйте своих внуков и внучек, ну и, конечно же, племянников крестных. Вы сами знаете, что делать. Я лишь напомню обратный номер +375 код 33 39 00 11. Это наш студийный вайбер, вот туда вы отправляете свое послание, ну а я с огромным удовольствием зачитываю. Итак, есть у нас одно сообщение от Анны. Здравствуйте, а вам? И здравствуйте, поздравляйте, пожалуйста, с днем легкой промышленности. Швейный цех «Радуга цвета» города Пружаны. Девчонки, с праздником от Анны. Конечно же, мы, наша команда «Радио Брест», огромным удовольствием поздравляем вас с профессиональным праздником легкой швейной промышленности. Ну, девчонки в швейном цеху – это действительно, как говорится, базовый минимум. Нет, роскошный максимум. И пусть, конечно же, ваша роскошная жизнь и ваш прекрасный вечер, который сегодня сулит очень много положительных моментов и эмоций, в том числе,

Если обернется только счастьем, удачей и успехом. Побольше, конечно же, отдыхайте, наслаждайтесь этой жизнью и будьте любимы и любите сами. Итак, я с огромным удовольствием также продолжаю. Есть у нас еще одно послание на студийном вайбере. Просит передать привет мужу Евгению. Очень сильно тебя люблю, от Марины. Передаю огромный привет любимой Юленьке. Очень сильно люблю тебя, от Кирилла. Отдельный привет от Наташи. Хочу передать большой привет всем, кто меня знает. Мужу, Федору, подруге Ольге, моим родителям, дедушке и, конечно же, по месту работы заранее спасибо. Вот такой вот, друзья, показательный пример ваших приятных сообщений, конечно же, наших радиослушателей. Поэтому берите на вооружение и на заметку, и, конечно же, делайте. Поздравляйте, создавайте счастье, уют и дарите людям невероятно классные эмоции. Ну а мы обязательно поддержим это композиции от Джуни.

0: Реклама.
1: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

Итак, друзья мои, готов с огромным удовольствием и дальше зачитывать ваши послания, поэтому переходим к нашему студийному вайберу. И что мы здесь видим? Есть у нас сообщения, и, конечно же, их огромное количество. Итак, все по порядку. От Елены будет сообщение. Добрый день, хочу поздравить с юбилеем, 60-летием свою крестную быска Татьяну. Пусть ваш элегантный возраст только красит вас, здоровье пусть не подводит, ну а природный юмор и оптимизм всегда придают сил и бодрости. От крестницы Елены. Ну, мы, конечно же, с огромным удовольствием готовы присоединиться к словам поздравления. Для вас прекрасная Елена. Ну и, конечно же, пожелать только оптимизма, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ну и, конечно же, не вешать нос, не унывать, ведь возраст — это не помеха. Только вперед и только самыми лучшими эмоциями в кругу близких родных. Сообщение, которое мы повторяем уже дважды, приобретает статус некого постоянства. Кстати, от Юли готов еще раз. Да, дорогие наши девчонки, дорогой наш коллектив крутых швей, город Пружан, конечно же, с днем легкой промышленности, швейный цех «Радуга». Цвета вы лучшие. Сообщение от Вероники. Хочу один привет передать любимой подруге Татьяне. Если не хочешь, конечно, со мной увидеться, я все прекрасно понимаю, что у тебя очень много дел, но я хочу в гости. Вот такое вот у нас сообщение от Вероники. Вероник, спасибо большое. Конечно же, привет тебе огромнейший. И привет родителям, привет, в принципе, всем людям, которые сегодня уже находятся вместе с нами в режиме онлайн. Это дорогого стоит. Ну и, конечно же, отправляйте ваше послание. Мы с огромным удовольствием продолжим в таком же темпе буквально через пару-тройку композиций, услышим прогноз погоды и вернемся в студию с новой порцией ваших посланий. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 14 до 19 тепла. В Барановичах плюс 14-16, в Пинске 16-18 выше 0, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
1: Реклама. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

13:41, самое точное время. Рад приветствовать всех тех, кто присоединился к нашей компании только что. Напомню, час приветов и поздравлений, и мы готовы ждать ваши послания, которые вы оставляете на нашем студийном вайбере. Обратная связь +375 33 код 3990011. Но я готов далее продолжать поздравлять ваших близких и родных людей. На очереди сообщение от Андрея. Передаю привет Александру, Алексею, а также Вадиму. Надеюсь, в Питер приехать летом уже совсем скоро. Знаете что, я вам скажу честно, вот не нужен нам тот берег турецкий, как говорится. Вот у нас как раз-таки питерская погода. Быть может, айда, ребят, сами приедут сюда. Но за такой короткий промежуток времени, наверное, не удастся. Хотя, я знаю, Сапсаны ходят очень даже скоро. Ну, немножко демагогии, друзья мои. Мы в любом случае говорим спасибо большое за сообщение. Надеюсь, все в ближайших планах у вас и получится. Итак, есть еще одно послание от Юлии. Всем отдельный привет. Конечно же, отдельный привет своим подружкам Наталье и Юлии. Спасибо вам большое за поддержку. Доброго дня. Сегодня день рождения у прекрасной девушки Юлии. Коллектив «Фарма» желает прекрасного настроения, везения, удачи и людьми. И любви от Екатерины и Ко. И компании, конечно же. Компания «Фармация». Да, если быть точнее, конечно же, хочется поздравить вас, наша дорогая и прекрасная, напомню, Юлия. Да, Юлия Валерьевна. От всей души, от нашей команды, конечно же, побольше приятных моментов. Знаете, поменьше болеть в вашей работе. При вашей загруженности, при таком важном и невероятно интересном деле, хочется, конечно, сохранять бодрость духа, ну и всегда просыпаться ранним, добрым утром, самым добрым утром, конечно же, с хорошим настроением. С праздником вас! Ну и, конечно, буду напоминать, время от времени, друзья мои, времени остается у нас не так-то много. 43 минуты в стране. Обязательно отправляйте ваше послание. Ну и, конечно же, не могу пройти мимо еще одного сообщения от Сергея. Сергей Автокомплекс Брест предупреждает. Итак, всех без исключения. Друзья мои, в связи с проведением работ по замене покрытия на остановочном пункте общественного транспорта, рынок Лагуна по отчетной стороне улица Луцкая в направлении улицы 28 июля с 8 утра до 15 июня до 8 вечера. Часов 10 июля посадка-выставка пассажиров на общественном транспорте будет осуществляться на временном оборудованном остановочном пункте по ходу движения. Еще раз повторю эту новость уже совсем скоро. Напоминаю, обратная связь в виде студийного вайбера у нас есть. +375 код 33 39 90 11.

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Чуть меньше 10 минут отделяют нас от конца этого часа. Спасибо всем без исключения, кто успел добраться своими сообщениями до сердец близких и родных. Конечно же, оставить у нас на студийном вайбере, номер которого +375 код 33 399 11. Но я с огромным удовольствием продолжу зачитывать ваши послания. Есть у нас сообщение. Здравствуйте. Хотим передать привет Иванюк Веронике. Здоровья тебе, хорошего настроения, незабываемых моментов от бабушки и дедушки. Станислав также пишет: «Привет, Радио Брест! Передайте отдельный привет Александре, пусть в ее жизни всегда будут чудеса!» От Алисы также есть небольшое сообщение. Доброго дня всем. Отдельный привет, Радио Брест. Мы, прекрасные девчонки, хотим поздравить Викторию с юбилеем и пожелать больших успехов в ее столь юном возрасте. И хотим, конечно же, передать всего-всего да поболее. Девчонки, да, конечно, можно. И мы с огромным удовольствием хотим пожелать вам всего самого прекрасного, самых незабываемых эмоций, конечно, прекрасного пятничного дня, потому что впереди-то у нас что? Как известно, вечер, а уикенд. Кент не за горами. Да, вечер пятницы, друзья мои. Вот мы к нему и готовимся, и идем постепенно семимильными шагами, дабы наш вечер прошел как можно ярче и интереснее. Спасибо всем без исключений. Если у вас также созреет что-то приятное, обязательно отправляйте нам послание. Ну и, конечно же, следующие приветы и поздравления вы можете услышать только в вечерней смене по дороге домой вместе с Алексеем Лиховичем с 18 до 19.00. Ну а мы плавненько переходим в следующий час, где вас ждет самая лучшая музыка и самые актуальные новости.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», сообщает Белта. Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества Саудовской Аравии и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора. Сегодня министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Студнев провел личный прием в Брестском горисполкоме. Обращались и юридические, и физические лица. Глава ведомства внимательно выслушал все вопросы, рассмотрел представленные планы сооружений, картинки и фотографии. Вник в нюансы, дал некоторые рекомендации. Но окончательное разрешение вопросов требует более детального изучения документации с учетом действующего законодательства. Министр взял вопросы на контроль, ответы на свои обращения посетители получат в установленные законодательством сроки.
0: Новости.
1: Брестские таможенники пресекли два факта незаконного перемещения из Польши средств защиты растений. Граждане придали вид разрешенных удобрений пестицидам, которые запрещено ввозить в Беларусь физлицам. Они следовали по зеленому коридору пункта пропуска Брест. Таможенная экспертиза установила, что в таре вместо разрешенного к ввозу удобрения средства защиты растений. Аналогичный случай произошел с пассажиркой другого транспортного средства, которое ввозило идентичную канистру. Экспертиза подтвердила, что по качественно-химическому составу залитая в тару жидкость является пестицидом. В Брестской таможне начаты административные процессы. Санкции статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией сокрытых товаров.

Не ожидается. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9. При грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Барановичах ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Итак, друзья, всем добро пожаловать на самую музыкальную радиостанцию страны. Влад Романенко, меня зовут.

зовут, и я готов поделиться новостями за последнее время, я, так сказать, небольшой дайджест с вами провести, ну и дабы ввести вас в курс событий. Итак, чемпионат мира по футболу продолжает свое бравое спортивное дело. Второй день, действительно, уже второй день открытия чемпионата мира по футболу, и он вместит в себе две встречи, между которыми образовалась временная пропасть. Что именно я имею в виду, вы можете все это конкретно узнать благодаря нашей сети интернет. Ну и, конечно же, стало известно тоже интересные факты о том, что Илон Маск стал первым миллиардером в мире. Да, вот такая вот у нас долларовым миллиардером, друзья. Ну да, я так полагаю, что были у нас долларовые миллиардеры, но как-то вот Илон Маск решил немножечко сдвинуть их и оставить неудел. Ну и, конечно же, рассказать о том, что тревожит больше всего нас, как родителей, конечно же, как людей, которые наблюдают за тем, как наши-ваши пташки улетают спустя 11 лет кропотливой учебы. Действительно, выпускные вечера пройдут сегодня не только в городе Бресте, но и в нашей прекрасной стране, нашей Беларуси. И, конечно же, алые паруса, которых стоит напомнить, сегодня, 12 июня, соберут невероятное количество молодых, прекрасных, абсолютно интересных выпускников, которые отправятся в большой полет. Самостоятельный большой полет. Поэтому поддерживать их обязательно, делать это громко, делать это весело. Ну и, конечно же, благодаря обратной связи, студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. Плюс 375, код 33-39-00-11. Ну и погода нам тоже не помех, когда прекрасная музыка в душе, когда много мыслей, которые вы уже успели посетить, между прочим, либо самостоятельно, либо вас каким-то образом подтолкнули ваши друзья, близкие и коллеги по работе. Да пусть будет так. Да пусть реализация не захромает, а, собственно, сделать то, что вы должны сделать обязательно сегодня вечером, будет реализовано во всем, да, ну, на все 100%, будем уже говорить так. Ну и, конечно же, продолжать оставаться вместе с нами, поскольку в дороге, как всегда, только самая лучшая музыка и проверенные композиции. На очереди трек от Димы Билана и Анны Асти.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Драгичин и Иванова. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 13 и 14 июня в Драгичине. 16 и 17 июня в Иваново. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Вы знаете, вот так вот натыкаясь, наверное, на огромнейшее количество добрых и прекрасных гостей, связанных с выпускными вечерами, я все-таки наткнулся на такую вот очень любопытную мысль. И в чем же, спросите вы, принципиальная разница между поколениями? Мы, в принципе, тоже с замиранием сердца любим все новое. Порой не понимаем своих сверстников, бежим все так же к родителям за помощью. Вот, правда, проблемы масштаба у нас немножечко другие, и все так же время от времени жалуемся на то, что нам откровенно не хватает мани на кармане. Ну вот, кстати, выяснили, что зумеры и миллениалы по всему миру все чаще чувствуют себя бедными, даже имея стабильную работу и доход. И в некоторых странах для этого состояния уже появилось название и такой отдельный термин, как денежная дисморфия. Вот так называют ситуацию, когда человек, ну, объективно справляется со своими финансами, но все равно постоянно переживает и считает себя недостаточно успешным. Опросы показывают, что лишь немногие люди ощущают себя финансово благополучными, тогда как большинство регулярно испытывает стресс из-за своего материального положения. Ну, видимо, самое время и нам заявиться к родителям на порог и узнать у них всю информацию о вгуречном бизнесе, почему рассада приносит такие огромные деньги и как найти свободное время, чтобы заниматься 15 работами, даже будучи на пенсии. Я не знаю, как вы находите на это время, наши дорогие родители, и тем не менее, секрет просто. Да, это, конечно же, участок. Участок решает многое. Так что, друзья, тоже хороший повод сегодня приехать к родителям и замутить что-нибудь эдкое, да, действительно, с большим количеством гостей, друзей, знакомых. Наконец-таки продолжать этот шашлычный сезон, ну и радоваться каким-то приятным мелочам, которые наверняка в вашей жизни присутствуют. Вы просто этого не замечаете. Ну и, конечно же, продолжать слушать только самую любимую актуальную музыку на волнах Радио Брест и просто оставаться рядышком с нами.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем 18-23 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 5, плюс 7, днем 18-20, в Пинске ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем 19-21 с плюсом, в Бресте ночью 7-9, днем 18-20 выше 0.
1: Реклама.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио «Брест».

Действительно, ученые все чаще отмечают, что долголетие зависит не только от здорового образа жизни. Но действительно, и есть факторы, также играющие ключевую роль в сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни. Но исследования, которые приводят в Великобритании, собственно, те же самые ученые, даже попробовали как-то прийти на концерт живой музыки и провести тем самым какие-то свои там интересные исследования. В общем-то, всего 20 минут прослушивания живой музыки могут повысить уровень благополучия более чем на 20%. Не знаю, в каких интересных измерениях все-таки благополучие измеряется. Наверное, не в процентах, а в количестве людей, которые находятся рядом с вами, в количестве обратной связи, которую и вы, в том числе наши дорогие слушатели, отправляете нам на студийный вайбер, номер которого +375 код 33 399 00 11. Да, вот так вот на протяжении всего этого часа пытаемся общаться с вами, устанавливать ту самую обратную связь. Как говорится, часа привета и поздравления оказалось мало. Но для того, чтобы услышать ваше послание, конечно же, оставайтесь вместе с нами, поскольку в вечерней смене по дороге домой вместе с Алексеем Блиховичем с 18 до 19.00 вы обязательно все услышите. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Бр.

Итак, 14.50 в стране. Вот, собственно, и время подошло к нашему логическому завершению дневного эфира. Буквально через час с небольшим ожидайте нашей вечерней смене по дороге домой Алексея Лихович, моего коллегу. Ну и, конечно же, на... как сказать, прощание не совсем правильно. Ну, в заключении итого хотелось бы пожелать нашим выпускникам следующее словами из прекрасного мультсериала советского мультфильма «Летучий корабль». Школ, прощай, в добрый путь. Все, друзья, Влад Романенко был в вашей компании. По традиции всех обнимаем. Услышимся в понедельник. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Самые неожиданные и интересные заявления белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» касались ядерного разоружения и возможности завершения конфликтов в Иране и Украине. Об этом рассказала, отвечая на вопросы журналистов, ведущая международных новостей и корреспондента телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Карен Нусифора после интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По ее словам, во время разговора с главой государства затрагивались различные темы, но самыми важными и интересными, по ее мнению, были ответы на вопросы о конфликтах в Иране и Украине, мнение президента Беларуси о том, когда и как они могут быть завершены. Александр Лукашенко высказывал уверенность, что возможность для их завершения, безусловно, есть, но находится вовсе не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Важность диалога подчеркивалась неоднократно, что перекликается с позицией канала, где также считают, что диалог должен стоять превыше всего, сказала корреспондент «Аль-Арабии». Председатель Совета Республики Наталья Качанова сегодня с рабочим визитом посещает Столинский район. Сегодня в сердце Полесья состоялось заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Мероприятие призвано объединить усилия экспертов для выработки стратегических решений. Ключевая тема обсуждения – обеспечение сбалансированного развития территорий. Участники детально рассматривают меры, предусмотренные программой развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы и оценивают их потенциал для устойчивого роста региона. В рамках визита в регион председатель Совета Республики Наталья Качанова совместно с председателем облсполкома Петром Пархомчиком вручили ордена матери жительницам Столинского района. Награда отмечает заслуги женщин в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.
0: Новости.
2: В усадьбе Немцевичей сегодня чествовали лучших выпускников Брестского района. 12 медалистов – настоящая интеллектуальная элита Прибужья. Ребята упорством и безупречной учебой заслужили высшую школьную награду – аттестат об общем среднем образовании особого образца золотой или серебряной медалью. Поздравили ребят и вручили заслуженные медали и подарки председателя райисполкома Григорий Панасюк, его заместитель Павел Волынец и глава районного совета депутатов Владимир Хватик. Добрые слова в адрес выпускников прозвучали и от начальника отдела по образованию райисполкома Виталия Черепенько. В Бресте дан старт областному турниру по стрельбе из пневматического оружия среди работников.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23, в Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Уже в кино.
2: Внеземные ягоды как-то влияют на животных, но как именно?
3: Ю-ху! Вы говорите?
4: Я говорю, что ты говоришь.
1: Приключенческая комедия для всей семьи.
2: Скоро Зои обратится необратимо.
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
5: Да расслабься.
1: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Столин.
1: 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Под руководством председателя Столинского райисполкома Сергея Жидецкого прошло заседание районного исполнительного комитета. Рассмотрена организация питания в учреждениях образования района, выполнение ключевого показателя социально-экономического развития региона на 2026 год, инвестиции в основной капитал и ходе реализации инвестиционных проектов. Этот июнь стал по-настоящему звездным часом для системы образования Столинского района. Уже известны результаты централизованного экзамена. Есть повод для гордости. Выпускники достигли 18 100-бальных результатов. Двое ребят имеют по два сертификата с максимальным баллом, один из которых получил наивысшую отметку автоматически за диплом первой степени, завоеванный на областном этапе Республиканской олимпиады. В прошлом году наивысшего балла по ЦЭ достигли 9 ребят, в позапрошлом 8. Умом, упорством и талантом учащиеся доказали, что качество знаний доступно тем, кто идет к цели с верой в себя и поддержкой педагогов. Продолжение темы. Самыми урожайными на наивысший балл стали такие предметы, как русский, белорусский, английский языки, биология, математика, обществоведение. В лидерах среди учреждений образования Столинская государственная гимназия и средняя школа номер 2 районного поселка Речица. В число счастливчиков вошли выпускник средней школы номер 2 Столина имени Каплуна Александр Носкевич, выпускница средней школы номер 1 Давид Городка Ангелина Скачкова, выпускница Столинской гимназии Полина Лесько и многие другие. Результаты района – это часть большой и успешной тенденции. Как сообщает Министерство образования, в этом году по всей Беларуси 638 выпускников сдали ЦЭ на 100 баллов, что на 15 больше, чем в прошлом году. Завтра, 13 июня, с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Столинского райисполкома Сергеем Александровичем Стовбой. Высказать предложение и задать вопросы в ходе прямой телефонной линии можно по телефону 60674.
0: Новости.
1: В этом году последние учебные дни для учащихся 10 классов прошли в новом необычном формате. Из школьных кабинетов 60 юношей школ района отправились в военно-патриотический лагерь «Доблесть» на базе Городнянской средней школы. В течение 12 дней они на практике закрепляли знания, полученные во время допризывной подготовки. Надо отметить, что родители ребят восприняли такой формат, который позволяет впервые погрузиться в армейскую жизнь, довольно положительно. День у ребят был расписан буквально по минутам. Этот опыт будет очень полезным юношам в будущем, если они пойдут служить. Второй положительный момент – во время прохождения сборов старшеклассники значительную часть суток лишены гаджетов. А это значит, что они оторваны от ТикТока и Инстаграма. С июня по август еженедельно по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защиты Столинского райисполкома работает горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время. Телефон в Столине 2-82-34. В районе насчитывается около 450

0: Существуют противопоказания к сдаче крови. Мотивация стать донором у каждого человека своя, отметил Андрей Тарасюк. Донор, который сдал кровь, освобождается в этот день от работы. В день донации предоставляется бесплатное питание. После сдачи крови донору предлагается денежная компенсация, которая на сегодня составляет 189 рублей. За донором сохраняется средний дневной заработок за день сдачи крови. Кровь можно также сдать безвозмездно. В связи с проведением районного выпускного бала сегодня с 17 до 20 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Советской в Столине. На время действия ограничение движения автотранспорта будет перенаправлено на улицу Дзержинского. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты своих поездок. С новостями Столинского района знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных 16.12, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович, и ближайшие 3 часа мы пробудем вместе с вами. Узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. В частности, расскажу, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Это и многое-многое другое. Ну и, конечно же, без хорошей музыки, дорогие друзья, я вас не оставлю. Кстати, не забываем, с 6 до 7 у нас час приветов, поздравлений, а поводы, я думаю, сегодня найдутся. Ведь пятница вечер, да и много у кого важных событий в этой жизни. Ну а что же у нас по части музыки в ближайшее время? Это Робин Шульц, и на сладкое у нас «Sugar». Чуть пораньше Clemens и If You Wanna Go. А вот J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: На наших эфирных, и это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. Итак, вот о чем они предупреждают нас сегодня. Уважаемые брещане и гости города, планируйте свои маршруты заранее. Сегодня, в связи с проведением торжественного шествия и бала выпускников «Алые паруса» в городе Бресте, вводится временный запрет на движение всех видов транспорта, включая самоходные машины. Время перекрытия с 17:30, то бишь через час, до 19:00. Где же закроют дорогу? Это будет по улице Ленина на участке от улицы Гоголя до подъема на путепровод, именно на мост. Вот такая информация. Думаю, ее стоит учитывать при построении своих маршрутов. Большое спасибо. Это была рубрика «Правила движения». Оставайтесь вместе с нами.
0: Правила движения. Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Барановичах ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Драгичин и Иванова. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 13 и 14 июня в Драгичине. 16 и 17 июня в Иваново. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область. Филармония. МТС 727-95-46.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Ночь скидок «Воскона». С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Итак, дорогие друзья, это была Ангелин Пипер и «Листок», ну а это вечернее шоу «По дороге домой». И вот как раз-таки ее песня «Листок» навела меня на интересную мысль. Да, действительно, стоит загадывать желания, особенно сегодня, особенно те, если вам где-то в районе 17, 16, 18, потому что это важный вечер и важная ночь в вашей жизни. И самое главное, чтобы эти желания обязательно сбывались. А вот если у вас есть желание петь на сцене, чтобы вам рукоплескали стадионы, так тут вам помогут. Команда «Фактор Бай» продолжает доказывать, что исполнить мечту и подняться на большую сцену есть возможность у каждого и в любом возрасте. Нужно только подготовить несколько музыкальных композиций и прийти на живые прослушивания. Уже во вторник, причем с нашего любимого города Бреста, начнется марафон прослушиваний вокалистов старше 16 лет для участия в новом сезоне проекта «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним будет принести его с собой. Жюри может предложить дополнить выступление музыкальным сопровождением. Для участия в очном отборе при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Итак, по первому региону, где и когда будут проходить те самые кастинги? 16 и 17 июня. Город Брест, улица Богданчука, 125. 18 июня. Город Пинск, улица Брестская, 72Б. А 19 июня в городе Барановичи, самом северном городе первого региона, бульвар Хейнала, 8А. Ну, вы знаете, где это. Ну, и если не успеете, а очень хочется, с 9 по 13 июля поезжайте в столицу нашей родины. Город Минск, проспект Победителей, 49. Еще раз повторюсь, с 9 по 13 июля, 7 месяца. Ну, и даже для тех, кто не может присутствовать на живых прослушиваниях, а считают, что именно его должны взять в этот проект, для вас предусмотрена возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте Белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фото, а именно портретное в полный рост и, конечно же, видеозапись акапельного исполнения одной композиции акапельного. Если, ну, может быть, кто-то не знает, это значит без какого-либо музыкального сопровождения и фонограммы. Актуальную информацию о проведении живых прослушиваниях можно найти на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. Удачи, успехов, дерзайте, ну и встретимся в следующем часе.
1: По дороге домой.
2: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить, сказал президент.
2: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет. Другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. В этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В московском районе Бреста открыт новый корпус медицинского центра «Новомед». В торжественной церемонии открытия принял участие глава администрации московского района Александр Власовец. Глава района ознакомился с техническим оснащением кабинетов, оценил комфорт, палат, дневного стационара и пообщался с медицинским персоналом. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Расширение площадей позволит медицинскому центру существенно нарастить объемы и уровень оказываемой помощи. Создано 200 новых рабочих мест, сделав высокотехнологичные услуги еще доступнее для жителей Бреста. В Бресте сегодня в связи с проведением бала выпускников «Алые паруса» перекроют движение на улице Ленина. Участок от улицы Гоголя до подъема на путепровод будет перекрыт с 17:30 до 19 часов. Общественный транспорт будет следовать в объезд. Новости компании «Банк Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы.

0: Рекламная игра – это хороший знак с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.11 на эфирных, мы продолжаем. Рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, а вместе с ним и рабочую неделю, и движется по направлению к дому. Если вы за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну и, конечно же, становитесь нашими дорожными корреспондентами, если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге. Для этого присылайте сообщение об этих факторах нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Кстати, данный вайбер понадобится вам еще и в часе следующем, а все для того, чтобы поучаствовать в нашем часе приветов и поздравлений с 6 до 7. Ваш час специально отведен он для вас, для того, чтобы вы делились хорошим настроением в нашем эфире. В этом часе из полезного расскажу о том, как лучше всего провести грядущий уикенд, а именно 13 и 14 июня с точки зрения гороскопа. А вот в музыкальном эфире здесь тоже немало хитов. Maroon 5 и Moves Like Jagger совсем скоро. Хураней, Настя Кравченко и «Вода». Юнара, Славиния, Кеньянс. Буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках. Не пропустите.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Уже в кино.
3: Внеземные ягоды как-то влияют на животных, но как именно?
4: Бегу! Вы говорите?
5: Я говорю, что ты говоришь.
6: Приключенческая комедия для всей семьи.
3: Скоро Зоя обратится необратимо.
4: Что происходит?
5: Я не знаю.
7: Да расслабься.
6: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
8: Кофе, пожалуйста.
9: Вам со сливками?
8: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
10: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
9: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
11: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
12: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
13: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздник. Даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
14: Пусть за шашлычок.
15: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
16: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
17: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Снимаем напряжение, выдыхаем и улыбаемся. 17:28. Вы слушаете «По дороге домой» на радио Брест. Давайте к делу. У кого сегодня вечером гудит город, это у выпускников. 12 июня, ночь, когда вчерашние школьники официально превращаются в абитуриентов, а учителя наконец-то высыпаются. Я вас прекрасно понимаю. Галстуки, банты, линейки, вальсы. И главный вопрос вечера. Где после официальной части найти нормальную зарядку для смартфона? Потому что мамы уже звонят каждые 5 минут. Ты где? Ты поел? Ты не забыл сменку? О, то есть паспорт. Шутки шутками, ребят. Но главное правило этой ночи. И я сейчас серьезно. Никаких сомнительных приключений. Ваш главный выпускной аксессуар — это не копченые стекла, а и не шум в ушах, а настроение и десяток, от не и не один, смешных фото на память. Ну а родителей ловить момент завтра. Они проснутся уже совсем взрослыми, а пока включайте погромче радио, подпевайте в машине, запоминайте этот вечер, он бывает раз в жизни. По дороге домой желает вам только правильных открытий. И я с вами, эфир продолжается, поехали.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Барановичах ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8. Днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
11: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
12: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
13: Пусть за шашлычок.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
14: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Эти выходные пройдут под знаком гармоничного соединения Солнца с Венерой в Близнецах, что сделает общение искренним и легким. Суббота идеальна для новых впечатлений и коротких поездок, а воскресенье лучше посвятить делам сердечным и семейным. Луна в плодовитом раке усилит эмоциональную чувствительность, поэтому старайтесь избегать резких слов, особенно в первой половине дня 14 июня. Энергия этих двух суток переменчива. Вы будете успевать все и сразу, но рискуете распылиться на мелочи. Главный совет – доверяйте интуиции, не бойтесь менять планы на ходу. Ну, а теперь давайте пробежимся по знакам зодиака. Овны, в субботу ваша активность зашкаливает, но звезды советуют направить ее на спорт и даже наоборот, не на спорт, а на интеллектуальные задачи. Блестяще подойдут переговоры и обучение. В воскресенье Луна в вашем секторе финансов может подтолкнуть к крупной покупке. Подумайте дважды, прежде чем нажать то самое «купить». Один из выгодных дней, выходных дней идеален для свиданий или романтического сюрприза. Ваша харизма сейчас неотразима. Уделите внимание. Внимание техники, машины или гаджеты могут преподнести сюрприз, требующий быстрого решения. Вечером 14 июня отлично сходить в баню или на тренировку, чтобы сбросить накопившееся напряжение. Друзья захотят втянуть вас в авантюру, соглашайтесь, если это не грозит бюджету. Тельцы, этот уикенд создан для наслаждений. Позвольте себе ленивый завтрак и долгую прогулку в парке, особенно в субботу утром. Денежные вопросы решатся сами собой, если вы не будете давить на партнеров. Проявите мягкую настойчивость. В воскресенье ваш дом потребует внимания. Небольшая уборка или перестановка принесут удивительное душевное равновесие. Избегайте тяжелой жирной пищи. 13 июня пищеварение сейчас очень уязвимо. Отдайте лучше предпочтение сезонным ягодам и зелени. К вам может прийти старый знакомый с неожиданным предложением. Не спешите отказываться, но проверьте детали. Вечер выходных лучше всего провести в узком семейном кругу за просмотром какого-нибудь доброго кино. Близнецы, Солнце и Венера в вашем знаке делают вас центром притяжения для всех. Суббота идеальна для смены имиджа или покупки яркой вещи. Ваши слова приобретают магическую силу. То, что вы пообещаете в этот уикенд, обязательно сбудется. Так что обещайте только хорошее. В воскресенье возможен конфликт с соседями или родственниками из-за громкой музыки. Постарайтесь найти компромисс без крика. Звезды предупреждают, 14 июня не стоит садиться за руль в состоянии усталости. Ваша рассеянность может сыграть злую шутку. Оторвитесь от телефона и проведите хотя бы 3 часа без цифрового шума. Это восстановит вашу ментальную энергию. Один из этих дней принесет приятную весть от человека, о котором вы давно не вспоминали. Раки, ваша интуиция на пределе. Вы будете буквально читать мысли окружающих, но пользуйтесь этим знанием тактично, чтобы не напугать близких. Суббота хороша для того, чтобы навестить родителей и пожилых родственников. Ваш визит станет для них настоящим праздником. В воскресенье, возможно, легкая меланхолия. Не заедайте ее сладостями. Лучше займитесь творчеством или медитацией. Финансовые поступления вас удивят. Возможно, вам вернут старый долг или придет неожиданный бонус. Будьте осторожны с водой 13 июня. Избегайте долгого купания в открытых водоемах. Есть риск простуды. Вечер выходных подарит вам идею для нового начинания. Так. Раки. Так. Львы. Выходные обещают быть громкими и многолюдными. Вас непременно позовут на вечеринку или день рождения, где будете главной звездой. Суббота удачна для крупных трат, уважаемые львы, на предметы роскоши или подарков для любимого человека, но не в ущерб основному бюджету. Львы, в воскресенье ваше эго может пострадать от чьей-то критики. Не реагируйте агрессивно, а превратите замечание в шутку. Неожиданно может включиться ревность к партнеру. Скорее всего, повод надуман, не устраивайте сцен на пустом месте. Хорошо бы выделить время на спорт на открытом воздухе. Теннис или волейбол подарят заряд бодрости на всю следующую неделю. Вечером 14 июня избегайте алкоголя, да и вообще, в принципе. Он сделает вас излишне самоуверенным. Девы. Идеальные выходные для наведения порядка. Разберите шкафы и рабочий стол в субботу. Это привлечет удачу в карьере. Ваша привычка анализировать все на свете может испортить романтический вечер, если вы начнете критиковать выбор ресторана. В воскресенье неожиданно проснется желание отправиться за город. Поезжайте, даже если планы еще не готовы, вас ждут красивые пейзажи. Будьте щедры на комплименты. Одно ваше теплое слово способно сегодня исцелить обиды коллеги или друга. Звезды предупреждают, 13 июня лучше не брать в долг и не давать взаймы. Деньги застрянут надолго. Вечер выходных посвятите уходу за собой. Маска для лица или ванна с солью восстановят вашу внутреннюю гармонию. Это был гороскоп для знаков первой половины зодиакального круга. Остальные услышат свои предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что не переключайтесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк. Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: За шашлычок!
8: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
9: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.53 на эфирных. Давайте продолжать. Вторая половина гороскопа на грядущий уикенд. И ее открывают весы. Весы вас тянет в люди. Суббота идеально для похода в музей, на выставку или в театр. Эстетическое наслаждение гарантировано. В личных отношениях возможен прорыв. Давний партнерский спор разрешится сам собой, если вы уступите первыми. В воскресенье будьте осторожны с юридическими документами. Читайте мелкий шрифт, даже если очень доверяете контрагенту. Ваше обаяние достигнет пика 14 июня, но не используйте. Используйте его для манипуляций, иначе позже испытаете чувство вины. Хороший день для того, чтобы купить билеты на давно желанное событие, они будут по лучшей цене. К вечеру вас может накрыть усталость от общения. Не стесняйтесь уйти с вечеринки пораньше, сославшись, хотя бы на мигрень. Скорпионы, эти выходные обострят ваши страсти. Вы будете либо глубоко любить, либо ненавидеть. Третьего не дано. В субботу финансовая удача сама идет в руки. Возможно, вы найдете выгодный кэшбэк или получите неожиданный возврат каких-нибудь, допустим, налогов. Не ввязывайтесь в политические или религиозные споры 14 июня. Вы не переубедите абонента, а нервы истреплете основательно. Отлично подойдут любые дела, связанные с наследством, страховкой или чужими бюджетами. Вам доверят управление деньгами. Один из выгодных дней принесет сильное, почти мистическое дежавю. Обратите внимание на свои сны. Они вообще-то вещи. Вечером лучше остаться наедине с книгой или музыкой, чтобы переварить все эмоции субботой. Стрельцы, вас ждут дальние виражи. Захочется отправиться в мини-путешествие в соседний город или хотя бы в неизведанный район. В субботу будьте лидером в компании. Ваша инициатива развеселит всех, но не требуйте от людей слишком многого. В воскресенье возможны споры с представителями закона. Будьте максимально вежливы, чтобы смягчить ситуацию. Отлично время для публикаций в соцсетях или запуска собственного блога. Ваш контент завирусится. Звезды советуют 13 июня избегать экстремального вождения и опасных трюков. Травмоопасный день. Вечер выходных подарит вам философское настроение. Самое время записать свои мысли. Из них может родиться интересная статья или даже сценарий. Козероги. Ваша работоспособность в выходные поразит даже вас самих. Вы успеете и генеральную уборку сделать, и отчет доделать, и даже пирог испечь. В субботу хороший день для того, чтобы просить повышения или нового проекта. Начальство будет благосклонным, даже в выходной. В воскресенье будьте мягче с детьми или младшими родственниками. Ваш авторитаризм сейчас может привести к бунту. Один из этих дней принесет известие о старом партнере по бизнесу. Возможно, он захочет вернуться. Не экономьте на качественном матрасе или ортопедическом обуви. Мелкие траты на здоровье окупятся сторицей. Вечером 14 июня лучше устроить домашний киносеанс без гаджетов, чтобы восстановить связь с семьей. Водолеи. Выходные. Суббота обещает сюрпризы от друзей, неожиданное приглашение или подарок выбьет вас из рутины самым приятным образом. Ваши креативные идеи будут литься рекой 13 июня. Не стесняйтесь предлагать, самое безумное вас поддержит. В воскресенье возможна утечка личных данных или досадная ошибка в переписке. Несколько раз проверьте, кому вы отправляете сообщение. Отличное время для старта некого онлайн-курса или записи, допустим, на танцы. Ваш мозг жаждет новой информации. Звезды предупреждают, 14 июня не стоит играть в азартные игры и даже покупать лотерейные билеты. Удача не на вашей стороне. А вот вечер выходных проведите за чтением научпопа или фантастики. Это даст идеи для грядущей рабочей недели. Ну и, наконец, они всегда долго ждут и все-таки дожидаются рыбы. Эти выходные наполнены творчеством и состраданием. Вас потянет помогать бездомным животным или поддерживать плачущего друга. В субботу удача в искусстве. Нарисуйте, спойте или смастерите что-то своими руками. Это принесет душевный покой. В воскресенье будьте осторожны с иллюзиями. Вам может показаться, что партнер что-то скрывает, но, скорее всего, это просто ваша фантазия. Деньги будут утекать сквозь пальцы 14 июня, поэтому оставьте банковские карты дома и берите только наличную, да причем еще и мелочь. Отличный период для медитации или практики снов наяву. Вы можете получить ответ на давний вопрос. Вечер субботы идеален для романтического ужина при свечах. Венера в близнецах усилит вашу чувствительность к словам любви. Слова любви вы говорили мне. Мне почему-то сразу вспомнилась строчка из песни. Что ж, дорогие друзья, вот такой гороскоп. Желаю, чтобы все хорошее сбылось, а плохое не испортило настроение. И вообще, если что-то гороскоп говорит плохое, то они все врут. Но безо всяких гороскопов могу сказать, что следующий час обещает точно быть быть самым теплым, добрым и интерактивным, потому что это час приветов и поздравлений. Дабы ваши сообщения прозвучали в нашем эфире, всегда пользуйтесь нашими эфирными контактами. Наш Viber 399-0011, код оператора 33, и SMS-портал 9900 ждут ваших сообщений.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Председатель Совета Республики Наталья Качанова сегодня с рабочим визитом посетила Столинский район. Сегодня в сердце Полесья состоялось заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. В рамках визита в регион председатель Совета Республики Наталья Качанова совместно с председателем облсполкома Петром Пархомчиком вручили ордена матери жительницам Столинского района. Награда отмечает заслуги женщин, воспитание детей и укрепление семейных ценностей. В продолжении темы, как реализуется программа развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы, рассказали представители Гомельского и Брестского облсполкома во время выездного заседания экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Тема заседания экспертно-консультативного совета – обеспечение сбалансированного развития территорий посредством реализации мер, предусмотренных программой развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. В Брестской области к Припятскому Полесью относятся 4 района – Ганцевичский, Лунинецкий, Столинский и Пинский. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий подчеркнул, что в полном объеме выполняются годовые планы по мелиорации, обновлению автобусно-машино-тракторного парка, ремонту дорог, замене сети водоснабжения, строительству волоконно-оптических линий. День донора сегодня прошел в Брестском облсполкоме. В акции, приуроченной ко дню донора, принял участие заместитель главы области Виктор Рафалович и сотрудники Брестского облсполкома, включая начальников управлений и отделов. Кардиологи и лучшие представители науки Беларуси собрались в Пинске. Здесь прошла республиканская научно-практическая конференция. Форум собрал представителей Министерства здравоохранения, РНПЦ, кардиология и других медицинских учреждений Беларуси. Главная тема конференции – острый коронарный синдром, инновационные пути повышения эффективности лечения и медицинской профилактики сердечно-сосудистых осложнений. После выступления докладчиков во второй половине дня состоялась презентация Пинского межрайонного кардиологического центра, который был признан лучшим в стране по результатам работы в 2025 году.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на организацию работы социальной сферы Брестской области, можно будет обсудить с заместителем председателя Брестского облсполкома Виктором Анатольевичем Рафаловичем завтра, 13 июня. Звонить можно будет с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» прошло торжественное подведение итогов финала республиканской военно-патриотической игры «Зорничка» и передача эстафеты участникам республиканского финала игры «Зорница». На протяжении двух дней октябрята-зорничники соревновались в различных конкурсах и эстафетах, ознакомились с новейшими образцами вооружения и боевой техники, увидели показательные выступления военнослужащих сил специальных операций. Военный комиссар Брестской области, начальник Брестского гарнизона полковник Александр Самаревич поздравил ребят с участием в финале, отметил высокую подготовку и стремление к победе у участников, вручил победителям заслуженные призы. Первая двукратная олимпийская чемпионка в истории независимой Беларуси Екатерина Карстен завтра проведет открытую тренировку на Брестском гребном канале. Призер крупнейших международных соревнований поделится опытом и поможет участникам зарядиться энергией перед насыщенным спортивным днем, сообщает Первый регион Спорт. Начало тренировки в 9 часов. В рамках финального этапа Сеха Газпром-лиги брестские гандболисты примут завтра на домашней арене минских соперников из СКА. Матч состоится во Дворце спорта «Виктория» в 16 часов. «Строитель» проведет третий матч финальной серии на выезде в Минске. В случае победы команда станет 21-кратным чемпионом Республики Беларусь. Правоохранители Брещины усилили контроль за правопорядком при проведении выпускных вечеров. Сегодня в Брестской области проходят выпускные вечера. При проведении выпускных сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения торжественных мероприятий. Задача правоохранителей – оградить выпускников и их родителей.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23, в Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Насколько же актуальна песня выпускная, особенно для сегодняшнего дня. Итак, добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 18.12 на эфирных, и прямо сейчас стартует тот самый теплый душевный час приветов и поздравлений на Радио Брест. Привет, поздравления, признание в любви. Поздравляйте выпускников. Может, где-то сейчас они в такси едут, переезжают с очередной праздничной площадки на другую, в родную школу. Так что пишите, все будет услышано, и самое главное, все принесет массу удовольствия. Для этого работают наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011. Код оператора 33, смс-портал 9900. Приветики, уважаемые Радио Брест. Здравствуйте. Хочу передать теплый привет своей подруге Дине. Пожелать хочу хорошего тебе настроения на весь год, удачи и успехов в работе. А также хочу передать привет моему брату Сергею. Не перетрудись. Пятница вечер. Переутруждаться уж точно не стоит. Врачи не рекомендуют. Да и я, собственно, к ним присоединяюсь, дорогие друзья. Ну что ж, первые сообщения прозвучали. Жду ваших самых лучших слов в нашем таком хорошем праздничном эфире. Пишите, не стесняйтесь. Пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Playman и Falling. Чуть пораньше. Sonnes DJ's Paradise. Медузы, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, буквально через одну композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Драгичин и Иванова. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 13 и 14 июня в Драгичине. 16 и 17 июня в Иваново. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
4: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
4: Авто покупай на Бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
5: на сайте бутикавто.бай.
6: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем за «Заморское путешествие с Петром Первым». Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
7: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:25 на эфирных. Давайте продолжать, какие прекрасные сообщения есть к этому времени. Чего тянуть? Давайте к ним и переходить-то. От Вероники. Здравствуйте. Передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю. Жди. Завтра приеду. Люблю, целую, крепко обнимаю. Даром говорится, что за расставанием будет встреча. Обязательно будет. Так, что у нас тут еще есть? Большой привет любимому Юрику от Нади. Я тебя люблю очень сильно. Скучаю. А вот тут и поздравления. Мама и папа поздравляют Бабанова Дмитрия с 18-летием. Желаем успехов в учебе и всего самого наилучшего. Вот я был бы очень удивлен, если у Дмитрия сегодня мало то, что день рождения, так еще и выпускной. Два счастливых дня было у меня. Сколько их еще будет? Сейчас привет и поздравления продолжается. Присоединяйтесь к нам, пишите, пишите, еще раз пишите. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио. Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Барановичах ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8. Днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
7: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
8: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
9: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
10: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: По дороге и со мной, вместе с Алексеем Лиховичем, и с вашими прекрасными эмоциями и мыслями. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Ольга пишет: «А поздравьте меня с повышением». А поздравляем. Поздравляем с повышением. Вы знаете, Ольга, чего я вам хочу пожелать? Чтобы данное повышение было не просто не каким-то там желанным пьедесталом, на котором можно успокоиться, а лишь только маленькой ступенькой, да к таким успехам, о которых вы даже еще не догадываетесь. Есть у нас привет, он же поздравление. Хочу передать огромный привет из Мурманска. Вот это я понимаю. Своей любимой мамочке. И пожелать ей здоровья, счастья и всего самого наилучшего в ее день рождения. Моя любимая родная, тебе сегодня я желаю груз всех забот с себя стряхнуть и просто взять и отдохнуть. Ты заслужила это право. Тебе хочу я крикнуть браво за то, что ты всегда красива, умна, стройна и справедлива. За все хорошее в судьбе. Спасибо, мамочка, тебе. Дети и внуки. Ну что ж, прекраснейшее, чудеснейшее сообщение. И, кстати, дорогие друзья, сейчас будет немножко музыки, немножечко рекламы. И вот пока они звучат, успейте и, скажем так, в последний вагон для того, чтобы прозвучать в нашем эфире, ибо следующий выход в эфир будет уже заключительным в этом чате приветов и поздравлений. Так что не стесняйтесь, пишите. Буду очень рад все озвучить. Называю наши эфирные контакты: Viber 399-0011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Все здесь, все ради вас. Пишите.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.52 на наших эфирных. Это уже финал часа приветов и поздравлений, поэтому прямо сейчас давайте посмотрим, какие сообщения остались у нас в наших эфирных ящиках. Так, все прочитано у нас на нашем смс-портале, та же ситуация у нас с нашим студийным вайбером, а это значит, что миссия часа приветов и поздравлений выполнена целиком и полностью. Ну что ж, будем его завершать вместе с ним и вечернюю смену на Радио Брест, а именно вечернее шоу «По дороге домой». Спасибо всем тем, кто участвовал в часе приветов и поздравлений, также нашим дорожным корреспондентам за свежую, точную, актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, и вам за то, что остаетесь вместе с нами и на наших волнах. Еще раз всем выпускникам желаю только самого светлого пути, исполнения всех-всех-всех желаний, чтобы вступительная кампания прошла легко, чтобы учиться нравилось, потом нравилось работать, чтобы по жизни встречались только самые лучшие, самые яркие моменты. Ну а сегодня провожайте свое детство, провожайте свою те самые беззаботные школьные годы. Клянитесь обязательно встретиться, созваниваться, прощайтесь со своими учителями, говорите им только все самые лучшие слова благодарности. Одним словом, запомните этот вечер на всю жизнь. Он действительно единственный и главный в вашей жизни. Так что всем всего самого наилучшего, особенно выпускникам. На сим вечернее шоу завершено. Але, я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой за отдела новин Арыной Ермаковой. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за одыходящий тыдень у программе «Брестская в области акценты». Тому не пропустите самое тиковое. Сустренимся у наступной године.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Брестская область. Акценты.
1: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
2: У Бресте только летость была реализована 51 громадянская инициатива на агульную сумму амаль 1 989 тысяч рублей, из яких 945 тысяч поступило от насельництва и организаций. Про это поведомил старшиня Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович. У конце листопада прошел один день приема громадянских инициатив и пропонов на 2026 год, организованный керавництвом города, депутатским корпусом и жилево-коммунальной господаркой. Было подадено 39 инициатив, которые были оформлены отповедным протоколом. На сегодняшний момент у нас уже оформлены другие и третьи протоколы, бо люди протягивают приходить с новыми пропоновами. У другим протоколе додалось еще 5 инициатив, а у третьем 3, сказал Андрей Филанович.
1: ВНУ Брестской области активно взаимодействуют с университетами КНР. Вектор сотрудничества расширяется. У Брестском облвыконкаме 4 высшие научные установы региона подписали меморандумы об сотрудничестве с представниками Полночно-Китайского науково-доследчего института совместной белорусско-китайской лаборатории внешних электромагнитных воздействий. Как отзначил ректор Брестского державного университета имя Пушкина Юрий Голубев, адукационные программы, распрацаванные в Беларуси, користуются великим попытом сярод студентов Поднебесной. У приватности у Брестской ВНУ особливо популярные специальности у сферы юриспруденции и педагогики на узровне магистратуры. Это же великие перспективы у совместной науково-доследшей працы. Цікавость китайских партнеров подтверждает как высокий узровень адукации у Беларуси, так и высокую квалификацию наших науковцев, сказал Юрий Голубев.
3: У нас выстроено системное плотное взаимоотношение с китайской стороной, с многими университетами, прежде всего с нашей побратимской провинцией Аньхой и Аньхойским университетом, с которым мы уже создали институт Конфуция, он успешно работает, но это один из проектов. Мы также разрабатываем ряд других, как в образовательной области. Это касается создания совместных образовательных программ, которые пользуются спросом среди граждан Китайской Народной Республики. Те программы, которые действуют в Беларуси. Вот мы активно включаемся в этот процесс вместе со своими коллегами. Также наши специальности, наше образование в нашем университете по ряду специальностей, связанных с юриспруденцией, педагогикой на уровне магистратуры пользуются большим спросом у китайских граждан. Мы активно привлекаем их для получения образования белорусского, для того, чтобы они могли повысить уровень своего образования, получив первую ступень у себя на родине. И это довольно массовый процесс. Судя по тому, что в условиях, когда в целом по стране поток китайских абитуриентов или стабилизировался, или демонстрирует небольшой прирост, то в нашем университете как раз мы по сравнению с предыдущими годами видим, что эта динамика серьезная для нас.
2: Новую солодовую творчесть планують побудовать у Іваново Брестской области. Про это поведомил генеральный директор предприемства «Белсолод» Віталь Лінкевич. Поводле его слов, процесс модернизации на предприемстве бесперапынный. У развитой творчести укладываются инвестиции. Проекты накированы на снижение себекошту и повышение якости продукции. У нас есть инвестиционный план на ближайшие 5 годов. У планах будовництва невеликой солодовой творчести на территории на 10 тысяч тонн специальных солодов, якія у Беларуси не вырабляются. Это значит, белорусские пивовары их импортуют. У планах увести эту вытворчесть у эксплуатацию у конце 2028 года и начать системный выпуск продукции. У масштабах предприемства достатково серьезный проект, расповел Віталь Лінкевич.
1: Тягник памяти отправится 22 червня с Бреста и завершить подорожье 4 липня у Минску. Пятый сезон проекта, включая наведывание мемориальных комплексов «Брестская крепость Герой», «Хатынь», комплекс на Мамаевом кургане, встречи с ветеранами, историками и державными деятелями. Тягник памяти – масштабный международный культурно-адукационный проект, инициированный Советом Республики Национального Сходу Республики Беларусь и Советом Федерации Федерального Сходу Российской Федерации. В этом году амаль 12 тысяч белорусских десятиклассников змагались за право представлять краину у проекте.
2: У Брестской крепости подходит до конца черговый этап реставрации на передодні 85-летия початку Великой Айчины войны. Трехгодовый проект союзной державы планируется завершить до 22 червня. Про это поведомил директор мемориального комплекса Александр Кракатадзе. Он додал, что у фокусе уваги реставратора находятся 4 локации Брестской крепости. Паудневая казарма, руины казармы 44-го стрелкового полка, Усходний форт и новая зона смуток у цитадели. За пошли 5 годов Брестскую крепость наведали 2 миллиона 800 тысяч человек. Супрацовники провели 55 тысяч экскурсий для працовников 56 краин.
1: У гигантской скульптуры зубра на трассе М1 планують запустить пункт громадского харчування с уникальным белорусско-татарским меню. Новый придорожный объект назовут «Крылы дружбы». Он закликаны притягнуть увагу автомобилистов и туристов, которые проезжают по маршруте помеж Минским и Брестским регионами. Концепция установы дозволит людям, которые проезжают, сделать паузу каля знаковой славутости и полновартосно пообедать, выбравши подчастунки двух национальных кухнях. Змены закрануть и масштабный монумент зубра, визуальные характеристики якого будут полепшены. У теперешний час специалисты ведут техничную пропрацовку эффекту, дякуючи якому конструкция сможет выпускать пар с ноздров. Чекается, что довжиня паровой хвали складе 5,5 метров, а в угол ее керунку 45 градусов.
2: Опублікованая схема военно-гісторичної реконструкции, якая пройде у Брестской крепости 22 червня. Сёлета спомнится ровно 85 годов с той трагичной раницы 1941 года, коли Брест першим принял на себе удар немецко-фашистских захопников. Мероприемство почнется у 5 раницы для полночных ворот Брестской крепости. Кропка для огляду – Кобринский вал. Смеркование у безпеки и для агульного комфорта усіх просить знаходиться строго за огороджами.
1: Овер-камад з'явився у Брестском парку культуры отпочинку. У ближайший час наведвальники парку смогут набыть у им семечки и лясные орехи, просто приклавши банковскую картку. Такий корм безпечный и корыстный для вавёрок. Он помогает позбегнуть проблем, которые возникают, когда живёлы ядут неподыходящую ежу от людей.
2: У Брестском аэропорте протягивают модернизацию. У приватности зараз идет ремонт проходной галереи. Будет два выхода пассажиров на посадку, которые будут поделены для международных и регулярных рейсов. Далее плануется выполнить замену системы посадки. Ведется праца по поширению спектру напрямков, куда можно полететь с Бреста. Есть пропрацовки с Узбекистаном, с Грузией, с уликом того, что техничная махшимость аэропорта дозволяет принимать далекие магистральные авиалайнеры. Пропрацовывается питание и по краинах далекой дуги, таким як Китай. Безумовно, это процесс не одного дня. Упевнены, что в ближайшей перспективе откроем шерох новых напрямков, расповел старшиня комитета по архитектуре и будовництве Брестского облвыканкама Андрей Слуцкий.
1: У Бресте з'явилися уникальные дорожные ориентиры для гостей города. По инициативе Брестского горвыканкама и по узгоднению с Держаутоинспекцией, СТИМ распрацавал и нанес специальную дорожную разметку для туристичного маршрутного ориентования. Для реализации этой задачи уживались передовые технологии компании. Знаки наносились на проездную участку с допомогой дорожного принтера «Стимограф» с выкористанием холодного пластика структурным способом. Такое решение забеспечивает высокую износоустойливость и выдатную бачность разметки у любых умовах надворья. Специалисты нанесли дорожную разметку, знаки на асфальте у двух оживленных кропках города. Для стелы у районе павильона сустреши делегации на скрежевании в улице Московской и Партизанского проспекта.
0: Год белорусской женщины.
2: Выставу «Белта. Жанучая сила» открыли у Брестском академичном театре драмы. Экспозиция, промеркованная до года белорусской женщины, включает 30 фотокартин, на яких представлено больше за 200 фотографий, отобранных с фотохроники «Белта». Открытие прошло у рамках отборочного тура республиканского конкурса «Прихожости сярод шмадетных женщин. Краса Беларуси». Экспозиция знакомит наведывальников с выдатными женщинами, чьи имены стали символами белорусской истории. Увага нададена военному периоду, обновлению Украины и формированию культурного и наукового потенциала Беларуси. Выставу можно наведать до 15 червня.
1: Вы слушаете программу «Брестская область. Акценты». Сустроимся после музычной паузы.
0: «Брестская область. Акценты».
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio. DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23, в Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23, в Баранове ночью 5-7, днем 18-20, в Пинске ночью 6-8, днем 19-21, в Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23. В Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 529 720 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 5-10, днем 18-23, в Баранове ночью 5-7, днем 18-20. В Пинске ночью 6-8, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 18-20 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.
5: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 18-20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 18-20 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9, при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-23, в Пинске 19-21, в Бресте и Барановичах сегодня 18-20 с плюсом.
0: Наши песни.